0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: серьезная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Бетер бежит смотреть повтор. Вар в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
2: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fital.com.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев продемонстрировал новый имидж, а об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев выложил видео, на котором запечатлел себя перед зеркалом в ванной комнате. На кадрах знаменитость предстал в непривычном образе. Артист продемонстрировал усы. С серьезным выражением лица певец осмотрел свое отражение, поправил прическу и поднял брови. «Почему бы и да?» – лаконично подписал он видеоролик. Новое преображение одобрил сын исполнителя Никита. Лазарев поинтересовался у него, нравится ли ему такое изменение во внешности. Из соседней комнаты послышался одобрительный возглас подростка. «Прикольно! Оставляй». На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gland-rus.ru. Record.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 13 июля в Ставрополе облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 20. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. 14 июля в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 18. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
8: Выгода до 600 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
12: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
13: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
14: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Всем доброго утра и здравствуйте в этот понедельник, 7.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
2: Доброе утро, друзья, с понедельником, 13 июля.
3: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
1: Сегодня понедельник, впереди два гороскопа. У нас рубрика «Я» в эфире с вашими голосовыми сообщениями. Конечно, про инвестиции. Послушаем Киру Юхтенк, сыграем в игрушку. Сегодня за приз вейкаперов «Водофакты» расскажем аж два раза. И горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с поводов на сегодня, 13 июля. Что ж там?
2: День довольных сотрудников.
1: Ну все, сегодня никто недовольным не должен быть.
3: Нет грусти.
2: Мне никакой. Кажется, тут вопрос, понимаешь, к мотивации, к начальникам.
1: Хорошо.
2: Чтобы они делали так, чтобы довольность сотрудников становилась каждым днем больше и больше.
1: Но если взять масштабнее, там еще и к экономике вопросы. То есть, как бы, ну, чтобы были все довольны.
3: Как жаль, что начальство спит еще.
1: Международный день головоломки сегодня. Есть у вас любимые, кстати? У меня пятнашки. Мне нравятся пятнашки.
3: Ну, ты их выигрываешь. Ну, то есть, ты проходишь эту игру.
1: Да.
3: Вот, а те, которые не проходишь. Вот
1: которые кубик, не прохожу?
3: Кубик Рубика вообще все, это не мое.
2: Мне нравятся какие-то его. Вот, где нужно распутать, знаешь, такие железки, которые нужно как будто бы размотать.
1: Прикольно. С гвоздями я такую проходил.
2: Да?
1: Да. День рая для дураков какой-то вот такой сегодня
2: интересно.
1: Праздник.
2: Интересно. День первого чемпионата мира по футболу, 96 лет.
1: Ничего себе. Ну там сейчас в чемпионате мира такое происходит.
2: А расскажи.
1: Не могу, потому что слушатели говорят, что смотрят в записи многие футбол. И ну там полуфиналы уже. Все, вот самое время.
2: Сегодня вопрос,
1: смотреть.
2: Я одна узнаю.
1: Сегодня уже можете смотреть, посмотреть, какой там матч будет. А так, Международный день горных пород сегодня.
2: А я вам рассказывала, что я смотрела матч в записи, но была уверена, что в прямом эфире смотрю.
1: Да, в пятницу ты говорила.
2: Это очень хорошо.
1: Болела, да, наверное, откровенно. Смешно было бы, если бы она поставила и где-то бы на это ставка еще была.
2: В записи.
1: Да.
3: Представляешь, что ты сидела рядом, такой говорит, типа, а спорим, выиграет вот эта команда. Ты врешь, давай на пятихатку и выиграла.
2: Реально, для таких, как я, надо делать ставки.
1: Круто.
3: Запоздалые.
2: На матч в записи.
1: Смотрите, сегодня Международный день дирижера. Я предлагаю для рубрики «Я в эфире».
2: Какая ты нота?
1: Нет. Кто вы из музыкального оркестра? Вот такая, широкая достаточно. Есть человек, который играет на трубе, да? Вот есть.
3: Я литавры.
1: Литавры, вот Саша, что-то непонятное.
2: Я просто подхожу рядом с дирижером и тоже машу руками.
1: Все, ты мешаешь дирижеру.
2: Как чайка.
3: Единственная пьяненькая для оркестра.
1: Единственная, кто приходила на тусовку, ну, пришла на оркестр.
2: Я просто зашла к вам в яму.
1: Нормально. Вот, отлично.
2: Оркестровую.
1: Друзья, кто же вы из музыкального оркестра и почему этим утром голосовыми записываете нам в чат мобильного приложения Рекорда? Вейкаперы, погнали!

0: нерешенное дело, то его лучше доделать сегодня. Откладывать его на потом не стоит.
1: Тельцы, если вы чувствуете себя не самостоятельным или не являетесь таковым, то сегодня надо сделать шаг навстречу этому.
2: А близнецы, сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий, развлечение.
0: Раки, сегодня ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок.
1: Львы, не позволяйте никому влиять на ваше мнение.
2: Девы, лучшее, что вы могли бы сделать сегодня, это переждать экономию сил.
0: Весы, в делах любовных вам придется сегодня взять на себя некоторые обязательства.
1: Скорпионы, сегодня вам без особых усилий удастся заставить мир крутиться вокруг себя.
2: Стрельцы, то, как общаются с вами, в большинстве случаев есть отражение вашей собственной манеры общаться с людьми.
0: Козероги, обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете.
1: Водолеи, сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах.
2: Рыбы, сегодня ваша личность окружится таинственностью и будет привлекать толпы любопытствующих. Всем хорошего дня, друзья.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Сергей Лазарев продемонстрировал новый имидж, а об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев выложил видео, на котором запечатлел себя перед зеркалом в ванной комнате. На кадрах знаменитость предстал в непривычном образе. Артист продемонстрировал усы. Серьезным выражением лица певец осмотрел свое отражение, поправил прическу и поднял брови. «Почему бы и да?» – лаконично подписал он видеоролик. Новое преображение одобрил сын исполнителя Никита. Лазарев поинтересовался у него, нравится ли ему такое изменение во внешности. Из соседней комнаты послышался одобрительный возглас подростка. «Прикольно! Оставляй». На этом все. Услышимся.
5: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только до конца месяца выгода до 740 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X. По программе пройдем сочетание субсидий от производителя и прямой скидки дилера. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
9: выгода до 600 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
13: Страчателла, моцарелла, джелато.
14: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
15: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
16: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с

0: 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте staffbrand.ru. 18+.
1: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Ждем ваши голосовые сообщения сегодня. Кто вы из оркестра? Записывайте нам голосовыми, и скоро их послушаем. Записать можно в чат мобильного приложения Рекорда. Так, ну что там, бензиновые баталии продолжаются. И случай вопиющий произошел, как по мне. Женщина в Пензе взяла у подруги ребенка, чтобы заправиться на АЗС без очереди. Да, причем не простого ребенка, а ребенка с инвалидностью. Да, и говорит теперь, что ей никакие очереди не страшны. И записала она все это на видео, как лайфхак.
1: Смелая, да?
0: Очень смелая девчонка, и, естественно, ее пропустили, потому что есть такое правило, что дети, тем более с инвалидностью, они без очереди, их родители. На что мама даже этого ребенка отреагировала, что эта женщина является якобы крестной, машина там подлежит перевозке подобных детей и людей, но она даже не знала, что подруга запишет подобное видео. Она говорит, она просто взяла его как будто бы покататься, представляете?
2: Подруга дурачок, если честно, что ж ты делаешь? Сотворила гадость, храни ее в себе.
1: Подруга и маме не рассказала истинной причины, сказала, возьму погулять.
0: Да, крестника, да, да, так да, и было, крестница. Так и было. Ну, это странно, конечно, да, уже. По-моему, уже перебор пошел какой-то определенный. И есть вторая ситуация, где двое в костюмах крыс надувных, знаете, вот эти, как да, есть тираннозавры, да, с металлическими канистрами, просто бежали от начала очереди и бежали заправиться. Это уже было в другом городе, в Хабаровском крае. Все смеялись и пропустили. И говорят, давайте, укрепляйте. Очень круто. Посмотрите, насколько две разные истории, да, и как одинаковый результат, во-первых, у этих двух историй, но как по-разному
2: все. Ну да, никто никого не обманывал, они показали, кто они.
0: Тоже крыски сняли все на видос, и это очень забавно выглядит и смешно. Поэтому, ну, этот бензин, конечно, нужно как подобрее быть.
2: Зато я знаю, что дарить теперь друзьям на день рождения.
0: А уже есть.
1: А что дарить?
2: Есть. Ну вот, раньше дарили вот эту саблю с коньяком, а я саблю с 92-м буду дарить.
0: Уже много видосов.
1: Можно с 95-м?
2: Ну, у тебя не скоро день рождения, но с 95-м хорошо.
0: Уже много видео, где приходят на день рождения и дарят актуально. Это канистры и бензин просто. На свадьбу даже есть свой этот прейскурант. Вы же знали? Если вы родители, 30 литров. Если вы друг, то 10 литров.
2: Ничего себе.

0: Рекорд. Новости.
1: Минцифра хочет обязать хостинг-провайдеров проверять личности клиентов через госуслуги. Ведомство планирует привязывать каждый выделенный IP-адрес к конкретному пользователю с подтвержденным аккаунтом. Сейчас для регистрации на хостингах достаточно электронной почты. Чиновники считают, что новые правила помогут в борьбе с киберпреступностью и фишинговыми сайтами. США нанесли третью за неделю серию ударов по Ирану. Под огнем оказались позиции ПВО, склады и базы корпуса стражи Исламской революции. Вашингтон назвал это ответом на атаку торгового судна в Армузском проливе. Сам пролив Ксир объявил закрытым для судоходства. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. Под удары попали базы в Иордании, Кувейте, Омане и так далее. Конор Макгрегор неудачно вернулся в UFC после 5-летнего перерыва. На турнире в Лас-Вегасе 37-летний ирландец проиграл американцу техническим нокаутом всего за 1 минуту. Макгрегор получил травму колена в самом начале боя и не смог продолжить поединок. Это первое появление бойца в октагоне с июля 2021-го. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. От сервиса до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
4: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах. Центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
10: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей. При покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.

0: ваши голосовые, послушаем, кто же вы из музыкального оркестра. Тем более сегодня, что день дирижера у нас, поэтому с Андрея, пожалуй, и начнем. Он в поезде.
1: Войка, привет.
0: Привет.
1: Я сегодня в понедельник, утром 13 июля. Я не инструмент оркестра. Я просто какая-то какофония.
0: Так долго готовился. Какофония. Вот Александр.
2: Всем доброе утро. Здравствуйте. Я сегодня этим утром либо контрбасист, либо волторнист, либо тубист. Мне в этот понедельник опять играть на этой здоровенной хреновине, и кроме меня никто не справится, поэтому...
0: Талантливо, музыкально.
3: Валентин, я сегодня ударник, гастролер, удар на дому потрудился, сейчас на работу еду.
0: А вот то же самое голосовым бы, Валентин. Евгений.
4: Всем доброе утро. Я тот самый барабанщик, потому что мне все по барабану. Большому барабану. Бум-бум.
0: Банально и просто, да? Мадам Рики.
5: Доброе утро. Я тот человек из оркестра, который вот на самом верху там неожиданно ударяет. Это огромный барабан, такой еще палочкой с пушистым наконечником круглым. Потому что ударяет он обычно достаточно неожиданно. Вот так что неожиданно сегодня здесь в эфире появляюсь я.
0: Да, такой парень, который бам!
6: Это, у которого работа сутки через симфонию.
0: А еще есть такой же по тарелочкам ответственный человек, который цынь,
6: ну, это вот и есть литавры.
0: Литавры? Это ты про них говоришь?
6: Я думал,
0: это люди, у которых часть человека, а сзади лошадь. Литавры.
6: Ну это почти.
7: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 13 июля в Ставрополе облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 20. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. 14 июля в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 18. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
6: Выгода до 600 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Обсуждаем ключевые события из мира экономики и финансов. На этой неделе индекс Мосбиржи потерял еще 3,5% и завершаем. Неделю мы в районе отметки 2150 пунктов. То есть российский фондовый рынок зафиксировал 18-ю неделю падения подряд. И сейчас индекс Мосбиржи находится на уровнях начала 2023 года. Это, друзья, уже не коррекция, это уже больше похоже на образ жизни. Причем мы видим, что по большинству российских акций уже сейчас есть перепроданность, то есть фундаментально компании стоят дешево. Но проблема в том, что рынок может оставаться иррациональным несколько дольше, чем у инвесторов остаются деньги на то, чтобы выкупать просадку. И вот сейчас, кажется, именно такой период наступает, потому что очень многих из рынка выбило продолжающимися распродажами. Ну, а причина этих распродаж не поменялась. Риторика Центробанка, геополитика, рубль, который все еще остается довольно крепким. При этом не совсем прозрачна ситуация, которую мы наблюдали с отзывом лицензии у депозитария крупной финансовой компании. Не очень понятно, что происходит с продажами нерезидентами российских акций. При этом в Банке России обвал рынка не связывают с продажами бумаг из-за рубежа. Ну и в целом мы видим, что экономика наша переживает, конечно, непростые времена, и как-то и компании, эмитенты акций пытаются адаптироваться и принимают решения, которые рынок раскачивают еще сильнее. Вот мы видим, что акции золотодобытчика «Полюс» обвалились на 30% за неделю, даже чуть больше. Причина такого падения в том, что «Полюс» приостановил дивидендные выплаты до 2030 года. Но рынку, конечно, это не понравилось, потому что «Полюс» – золотодобывающая компания, развивающаяся, устойчивая, воспринималась как стабильно платящая дивиденды. И вдруг такой разворот. Рынок, конечно, шокирован.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Также отмечу, что на этой неделе нефть снова пошла наверх, потому что на мировой арене все обсуждают то, что пришел конец перемирию между Ираном и США. Недолго оно продлилось, возобновили обмен военными ударами страны. Ну и как итог, нефть у нас уже ближе к отметке $80 за бочку заканчивает неделю, больше 5% прибавляет. В России, к сожалению, продолжаются удары по нашей инфраструктуре, проблемы с топливом есть, вы все про них слышали, и это, конечно, разгоняет инфляцию. Вероятно, ЦБ будет вынужден остановиться в цикле снижения ставок. Ближайшее заседание у нас в конце июля, и здесь большинство аналитиков сейчас сходятся во мнении, что ставку снижать не будут. Также на этой неделе мы в России увидели данные по инфляции, на которые еще внимательно смотрит ЦБ. С 30 июня по 6 июля рост потребительских цен несколько ускорился до отметки 31%. В прошлый период было 22%, но при этом годовая инфляция к 6 июля несколько замедлилась до отметки 5,6%. Но это замедление объясняется во многом тем, что не индексировали пока тарифы ЖКХ. Так что это скорее техническое замедление, поэтому большинство аналитиков считают, что ЦБ ставку в июле снижать не будет, а это, конечно, очередное испытание для экономики. Продолжаем внимательно наблюдать. Вы слушали Радио Рекорд, и с вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture.
0: InvestFuture. Каждый понедельник.

0: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: крыши.
1: И 8 утра в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы продолжаем. В этом часе, кстати, играем. Что же нужно сделать заранее?
2: Заранее скачать приложение «Радио Рекорд». Оно абсолютно бесплатное. Там нужно один раз единожды зарегистрировать свой номер телефона. Все, вы в чате. Общайтесь с ведущими.
1: Да и все, классно. Нам напишите, если прямо сейчас зарегаетесь. Привет. Стас вам ответит привет.
3: Я могу ответить не только привет.
2: А я отвечу пока.
1: Все, вот такая у нас игра утренняя. Ну и также не забываем, что в этом году электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собрала лучшие танцевальные силы страны сразу в трех городах. Петербург, Нижний Новгород уже у нас отгремели. Впереди столица. Уже в эти выходные 18 и 19 июля в московском парке ВДНХ на сцене «Радио Рекорд» выступят Swanky Tunes, Шапа, Джим Бисквит и Джим Пол, DJ Mac, Гру, Фил и многие другие. Все сеты с фестиваля слушайте в наших каналах. Плейлисты «Радио Рекорд» в Телеграме и в Макс. На сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест. Полный состав артистов уже давно на нашем сайте 0+ по возрасту. К новостям, ребята, психологи опять выступили и говорят, что мужчины чаще уходят, если партнерша зарабатывает больше.
2: Ты говоришь, когда психологи выступили, я представляю, что они такие выходят на сцену и барыни танцуют.
1: Ну, возможно, 90% опрошенных мужчин признались якобы. Так психологи или это опрос был, не понимаю. Что чувствуют дискомфорт, когда женщина приносит в дом больше денег. Чего такого?
3: Ну, это две разные
2: вещи. Правильно, пусть зарабатывает и не приносит в дом, а приносит себе
3: дискомфорт и уходить из отношений.
1: Причем финансовый успех партнерши становится поводом для конфликтов, а в некоторых случаях и для разрыва. Поэтому, если у вас конфликт на подобной почве, знаете, это очень популярно у нас.
2: У меня есть пример у подружки, когда она была на начальнической позиции, а ее муж как раз в ее же организации работал, но на низшей должности. Так. Они разошлись.
1: Ага, кодовое здесь слово «была».
2: В одной организации.
1: А она осталась на руководящей позиции?
2: Да. Да?
1: А он выше не поднялся, да? Просто вот она стала больше зарабатывать, он ушел.
2: И просто его как раз не устраивало, я думаю, что работать в подчинении у своей же собственной супруги.
3: Ну, не, это две разные вещи. Это работать в подчинении. Ты можешь зарабатывать и больше, чем она. Если ты у нее в подчинении, это может вызывать дискомфорт.
2: Мне кажется, да. Тут больше ситуация, что они на одной работе.
3: Да, в этом плане. Слушайте, ну надо иметь огромную силу, чтобы жить с человеком, который зарабатывает больше тебя.
1: Физическую?
2: Да.
3: Физическую, чтобы отбирать эти деньги. Нет, в принципе, ну, смирись с тем, что она зарабатывает больше. Все прекрасно.
1: А как же тогда миром правит любовь, главное чувство? А тогда что, 90% врут, что ли, или что?
3: Конечно.
2: Подожди, ну тебе же, по-честному сказали, испытывают дискомфорт. Ну как бы, ну хорошо, ну ходят они в дискомфорте. Желудок тоже может болеть, это же тоже дискомфорт.
1: Я бы вот лично очень радовался за вторую половину. Нет, реально, зарабатывает больше, ну молодчинка.
3: Нет, смотря на сколько больше зарабатывает. Если, допустим, ты зарабатываешь сотку, а она там 200 тысяч или 150, ну существенно, да, ну ты тоже неплохо зарабатываешь. А если ты ничего не зарабатываешь, а она тебя содержит. Ну тогда извини меня, ну сделай что-то со своей жизнью.
1: Да, тоже неплохо.
2: Хорошо, подожди, давай сравнивай. Смотри, ты зарабатываешь 100, а она лям.
3: Так.
2: Нормально сейчас?
3: У вас королева моя.
2: Хочешь на руках, буду носить ее.
1: Обниму, поцелую в щеку и во вторую тоже.
2: Свози меня на Мальдивы, да?
3: Ну ты все еще самодостаточный, говоришь, у меня 100 тысяч.
1: Закажи мне GTA-шку, пожалуйста, по предзаказу, две, и другу моему. В общем, будем обсуждать, из-за чего вы точно расстанетесь или расстались со своей второй половиной. Такая тема обсуждения у нас на ближайшие 2 часа. Может, кто-то ультиматум ставил, вредная привычка какая-то, может быть, верит в тренды из интернета, гороскопы. Вообще, вспоминаем все, друзья, и пишем к нам в чат мобильного приложения «Рекорда» и наши соцсети. We'll be right back.

Мы обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь или уже расстались когда-то с прошлой своей второй половиной. Знаете, что самое интересное? На первом месте у нас вариант голосовалки — это ставит ультиматум сейчас, на данный момент. А на втором месте — это несовместимость в постели.

0: живем уже 20 лет. Поначалу я зарабатывал больше, чем она. Сейчас она зарабатывает в 2 раза больше, чем я. Ну ничего уже, 20-ку прожили нормально.
1: Ну и хорошо, смотрите. Просто... Вот случай вам другой, про деньги, про заработок.
2: На 23 февраля носков будет чуть-чуть больше, и пена будет посолиднее.
1: Разве это не плюс?
3: А да. Все просто, у кого деньги, то ты прав, тут и альфа в отношениях.
1: Как будто из стаи кто-то сказал, альфа.
3: Виталий, даже не буду пробовать встречаться, если девушка курит. А если в процессе закурила, то мы сразу расходимся.
1: Если уткой станет, вот Андрей Кош 73 написал, это интересно, что это, обколет губы или что, да?
2: Я думаю, что да.
1: Настолько прям.
2: Но вряд ли она будет плавать с другими утятами и гадить на ходу.
1: Просить хлеб у тех, кто проходит мимо.
2: Вот это вот. И улетать куда-то на юга зимой.
3: Анастасия пишет, с прошлым молодым человеком расстались из-за того, что он баловался котиками, а я не знала этого.
1: Вот это блог, кстати.
3: Работал на 2 работах, ушла к своему знакомому, женат 3-й год, очень счастлива.
1: Тоже неплохо.
3: Но это получается, ты скрываешь, да, свои какие-то вредные привычки, получается так?
1: Ну это даже не столько вредная, это ужасная даже привычка, даже среди вредных привычек. Движение жизни. Как становился по-любому, кто остановился, по-любому останется на обочине, заявил Сильвер к чему-то сейчас. Такую цитату Стэтхэма решил нам выдать.
3: А мы со второй половинкой работаем вместе на одной работе. Она получает зарплату в размере примерно 120 тысяч. Я, как простой водитель на «Газели», получаю порядка 90 тысяч. Ничего, живем припеваючи, в этом году еще и свадьба, и ребенок родится. Главное не деньги, а любовь и взаимопонимание. Ну, здесь, кстати, небольшая разница, да?
1: Но она все равно есть, и посмотрите.
3: Но небольшая.
1: Да, главное же договориться. Мне кажется, когда кто-то прям вот зарабатывал 90, потом бах, резко 200, да, например, человек, ну, деньги меняют людей в каком-то плане. И, может быть, в этом случае вторая половинка начинает тоже меняться, смотреть на что-то другое, видит совершенно другие ценности. И, наверное, вот в этом случае уже другой начинает не соответствовать.
2: Просто меньше смс-ок будет, что скинь денег на маникюр. Ну и должно бы стать меньше.
3: А живем с супругой 15 лет в браке, я жаворонок, рано встаю, занимаюсь спортом. Супруга, наоборот, сова, сидит до утра в телефоне. Полный антиспорт. Нет ни одной общей темы, детей тоже нет. Но вот парадокс, живем ведь и любим друг друга.
1: Это и классно, а что еще нужно, правильно?
2: Не обязательно быть схожим во всем, если у вас разные интересы, вообще прекрасно.
3: К разговору, да, противоположности притягиваются.
1: Обсуждаем, а вы пишите, из-за чего вы точно расстанетесь или расстались со своей прошлой второй половинкой. Написать можно в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Сергей Лазарев продемонстрировал новый имидж, а об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев выложил видео, на котором запечатлел себя перед зеркалом в ванной комнате. На кадрах знаменитость предстал в непривычном образе. Артист продемонстрировал усы. С серьезным выражением лица певец осмотрел свое отражение, поправил прическу и поднял брови. «Почему бы и да?» – лаконично подписал он видеоролик. Новое преображение одобрил сын исполнителя Никита. Лазарев поинтересовался у него, нравится ли ему такое изменение во внешности. Из соседней комнаты послышался одобрительный возглас подростка. «Прикольно! Оставляй». На этом все. Услышимся.
4: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суис – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суис S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Суис. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Страчателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой и...

0: Или страчателлу из свежего буйволиного молока.
1: А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
3: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
4: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 49-91. Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
1: За вкусной, точка. Далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
2: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
3: Телефон рекламной службы 992-300.
4: Может нас разлучить. Все остальное дело житейское.
5: Николас пишет, много пила и меня подсадила. Вот такая история.
6: Должно предложение. До сих пор вместе, душа в душу.
5: Жиза, видимся.
4: Чин-чин.
5: У пятерочки.
4: За 14 лет брака по-разному было. Он больше зарабатывает, то я. Пришли к выводу, что нам обоим комфортно, когда плюс-минус одинаково.
5: Вот это хорошо. Сладко, стекловато тоже. Ну, собственно, уже расстались, говорит. Из-за того, что она на бровях ходила с работы часто.
6: Она барменом работала?
5: Наверное.
4: Тат пишет, причины расставания, которые, видимо, могут триггернуть. Первая измена, второе физическое насилие, третье агрессия, отсутствие уважения, 4 злоупотребление алкоголем. У бывшего было комбо.
5: Все собрал, да?
6: Ты за абьюзер такой.
5: Но измена — это стопудовая вещь. Давайте вот просто примем ее.
4: Мне казалось, что измена как раз в голосовалке и победит.
5: А мы не добавляли этот вариант.
4: Да?
5: Ну, потому что это понятно. Никто не будет это терпеть. Кто будет терпеть измену вообще? Какой адекватный человек?
6: Ты не поверишь. Есть люди, которые терпят.
5: Ну, хорошо, что у нас другие слушатели. Владимир, моя бывшая решила пройти курсы личностного роста. О! От какой-то блогерши в запрещенной сети. Какая она молодец, что свалила от меня. И теперь живет по соседству. Наблюдаю за всем со стороны. Как же здорово, что избавила меня от себя.
6: Живет по соседству на улице, потому что курсы не зашли, да?
4: А не поверишь, у меня тоже, по-моему, есть в окружении такой пример, когда МЧ пошел на какие-то курсы, вот тоже там.
5: Это молодой человек.
4: Роста, да, и всего остального. Отлетел, так скажем, насильно, надолго и далеко.
5: Ага, ну бывает. Остались. Бывает, бывает. Это грустно, конечно. Грустная история, когда вот это вот так происходит почему-то. Почему-то люди сами не догадываются, они должны что-то объяснить специалисты. И специалисты ли-ли.
4: Вот что большой вопрос, да, ли-ли.
5: Которые это объясняют все. Не совпали интересы в глобальных жизненных приоритетах. Дежавю виртуал написал. Каких подробностей нужны? Так, что у нас еще есть?
6: Она хотела отдыхать с подругами, и я хотел отдыхать с ее подругами.
4: Ну, подожди, кстати, тоже по поводу интересов, понимаешь? Возможно, например, девчонка в паре уже там готова, хочет развивать семью, там, рожать детей, а парень, может быть, к этому не готов. Это же тоже может быть причиной расхождения.
5: Может быть и наоборот.
4: Может быть, наоборот.
5: Здесь нужно как-то договариваться, да, наверное, обсуждать. Если цели меняются у людей, мне кажется, то им нужно искать себе других половинок. Это все делается мирно. Люди очень мало разговаривают. Как мне кажется, в парах так особенно. Поэтому и происходят какие-то такие конфликтные триггеры, из которых потом расстаются и обзывают весь противоположный пол в этой же сети, кстати.
6: Именно поэтому приходите на мои курсы. Как общаться со своей
5: парой? Записывайтесь к нам, к вейкаперам.
4: Три этапа. С бывшими.
5: Ну да, три этапа. Разберем все ваши отношения.

0: Рекорд. Новости.
1: Швейцария готова снова принять у себя переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. В швейцарском МИД заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами и предлагают свои посреднические услуги для достижения прочного мира. Дипломаты подчеркнули, что одобряют любые инициативы, которые помогут завершить боевые действия. Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году достигнет 78 лет, а к 2036 вырастет до 81 года. Такой прогноз озвучил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, этот показатель является главным индикатором качества жизни в стране. Онищенко отметил, что добиться роста удалось благодаря победе над опасными инфекциями и массовой вакцинации. В полуфинал чемпионата мира по футболу этого года впервые в истории вышли 4 лучшие сборные планеты согласно рейтингу FIFA. В первом матче лидер мирового тупа Франция встретится с занимающей 3-е место Испанией. Эта игра пройдет во вторник, 14 июля. На следующий день, 15 июля, вторая команда мира, Аргентина, сыграет с 4-м номером рейтинга Англии. Оба поединка начнутся в 22 часа по Москве. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
5: Только второй.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/gdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
12: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из «Гиперленты». Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 103783208-685-6+.

0: свои камеры на рекорде. Скорость звука.
1: Будет играть сегодня Александр. Саша, привет.
2: Добрый день.
3: Добрый день. С какого ты города?
2: Златоуст, Челябинская область.
3: Прекрасно. Твоя задача очень простая. Попытаться услышать ускоренно-замедленный вариант трека известного. Если ты вспомнишь название, либо исполнителя, либо напоешь какие-то строчки из этой песни, все будет в зачет.
1: Да, мы должны понимать, что ты хоть как-то знаешь этот трек.
3: Да.
1: Ну что, первый вопрос, первый трек. Готов, Саш?
2: Готов.
1: Поехали.
2: Будет
1: это этот трек разве? Ну, давайте послушаем.

0: но не по-моему это не добуди добудай.
1: Это другой, да.
0: Поехали дальше. У нас еще есть один трек, поэтому слушай внимательно, Саш. Конечно, это правильный вариант. Он сейчас кто-то рекорд включил, да, такой? Чего?
2: Захотелось сальто сделать.
1: А завтра ремикс?
0: Да, ждите на площадках всех в эфире. Ну что, Сашу мы поздравляем, он отгадал, как обещали, один трек, один приз. Он твой, можешь передать привет, Саш, кому хочешь.
3: Привет всем, спасибо рекорду, всегда будете, всегда с вами.
0: Всегда будем, всегда с вами. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 13 июля в Ставрополе облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 20. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. 14 июля в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 18. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
6: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
5: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
7: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
8: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
9: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
8: Дим, отвези меня сюда.
10: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
14: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин и мест.
13: Диктуйте адрес.
14: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
15: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
16: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.

0: обсуждать, из-за чего же вы точно расстанетесь со своей второй половинкой, либо уже расстались, и эти причины явные.
1: А с бывшей женой расстались по инициативе ее подруг, которые ей навязывали, типа, ну что ты с ним делаешь? Он обычный повар, что он тебе может дать? Смотри, вон, у меня один цветы дарит, подарки, с другим, значит, она на отдых летает, с третьим спим, вот и расстались. А я теперь работаю личным поваром у миллионеров, зарабатываю очень хорошие деньги. А она так и осталась второсортной эскортницей, неудачницей и алкоголиком.
2: Накидал фотку вообще просто.
0: Не хватало только паспортных данных, по-моему, чтобы мы точно знали, кто она такая.
1: Такая реклама. Второсортная эскортница, неудачница, алкоголевица.
0: Ну, кстати, когда вмешиваются, да, в отношения, Олеся про это же пишет, вы точно расстанетесь, если впустите в свои отношения кого-то третьего. Я имею в виду подруг, мам, сестер, друзей. Общайтесь, решайте свои проблемы вдвоем, да. Все остальное, это вообще фигня. Вот пример как раз-таки нашего слушателя.
1: После,
0: да?
1: 12 лет расстались. Новизны захотелось мне.
0: Ага. Так, рискнула испортить воздух в моем гараже.
1: И это причина для расставания была?
0: Костя решил, что да, все, она пошла.
2: Нет, ну,
0: в другой гараж.
2: Смотря как она это сделала. Может, она другую машину завела, и там бензин был не качественный.
0: Может, реально.
2: Да, может, разлила чего.
0: Я думаю, он так и это имел в виду.
1: Расставания не было, Маргоша пишет. Но мужа выбирала исключительно по знаку зодиака. Когда знакомилась с парнями, в первую очередь узнавала дату рождения. По итогу муж, совместив со мной по гороскопу, счастлива в браке уже 13 лет. А он, кстати, как к этому относится? Просто, представляешь, если он не знает, на самом деле, что она его по гороскопу вызвала, он абсолютно против всего этого.
0: Нет, если она один раз вот это узнала, и все, дальше живут нормально, ну, как бы хорошо. А если вот она постоянно как-то контролирует вот эти даты, Меркурий, там, вот эти какие там бывают, ретроградные, то, наверное, это может как-то.
2: Так а у тебя по гороскопу сегодня, ну, какая-то встреча, пока.
1: О, кстати, прикольная тема, Лена пишет. Я расстанусь в том случае, если мужчина мне станет говорить, может, тебе стрижку сделать, может похудеть, может потолстеть, что-то другое надеть. Я об этом уже сообщила своему бойфренду, так и сказала, сразу станешь отбойфрендом.
2: Поэтому сказала ему, типа, может тебе не указывать, не, может тебе не говорить свое мнение.
0: На лезвие ножа парень ходит, да, живет постоянно тебе.
1: Слушай, ну мне, кстати, кажется, что это тоже странно, когда партнер начинает диктовать какие-то такие вещи, намекать. Ну, если тебя что-то не устраивает, как бы, давай ты как бы с собой разбирайся.
2: Это еще не самое страшное в их отношениях. Самое страшное будет, как тебе моя прическа? Может быть, с ней что-то ему сделать? И он такой, не подскажешь? Ты не интересуешься ей. Скажешь? А что ты лезешь в мою жизнь? Будь аккуратнее, мужик.
0: Так, Ирина пишет, мне не нравился его запах. Не духов, а именно запах тела. Он был просто ужасен. Кстати, есть же какая-то тема, когда люди чувствуют этот запах тела, и мы сейчас не про дурной, да, какой-то запах, а вообще, кажется.
1: Это, мне кажется, да, несовместимость на уровне вот запаха. Может такое быть.
0: Генном, наверное,
1: да.
2: Ну, бывает.
1: На этапе романтических отношений еще встречались, не жили вместе, было дело, привел домой котенка. Белый-белый, красивый-красивый. А когда она пришла, говорит, или кот, или я. Ну, что ей ответил? Ну, он уже здесь живет больше тебя.
0: Все по-честному.
2: Вот и имя у кота есть. Или кот, или я.
1: Мне кажется, здесь тоже вопрос, понимаешь, в ультиматуме. Ну, то есть пришла, поставила или-или.
0: Ну да, зачем? Может, кот действительно уже дольше живет.
2: Ему какая разница, какая киска-то?
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2020 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. Вы

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, современные сорта грейпфрута с насыщенной красной мякотью, включая Rio Red, да, были выведены с помощью радиационной селекции. В середине 20 века селекционеры облучали растения специально, чтобы вызвать случайные мутации, одна из которых усилила красную окраску плодов. Вот так вот.
2: Мы едим мутантов.
1: Радиационные апельсины.
2: Это что, овощи и фрукты X?
1: Юбилей.
2: Это апельсин.
1: Поехали. Из-за неконвертируемости советского рубля СССР не могли выплачивать АБА гонорары за продажу пластинок обычными денежными переводами, оказывается. Поэтому часть выплат за права на музыку производилась нефтью. И ее продавали на мировом рынке, а выручка поступала правообладателям напрямую. Представляете? То есть через
3: нефть.
1: Нормальная
3: схема.
1: Но.
2: АБА нефтяные магнаты, получается.
1: В какой-то момент были, да. Не сейчас иногда. Один литр бензина — это 23,5 тонны останков древних растений и организмов. Именно из них, по мнению ученых, образовалась эта самая нефть.
2: Я предлагаю, более уважительно тогда относиться к останкам. Ты приезжаешь на СДС и говоришь, типа, мне, пожалуйста, 10 литров диплодога.
1: 4 динозавра.
2: Она говорит, у нас остался трицератопс.
1: Трицератопс некачественный.
2: Он у вас бодяжный.
1: Какие присадки у вас в этом?

0: ванной комнате. На кадрах знаменитость предстал в непривычном образе. Артист продемонстрировал усы. Серьезным выражением лица певец осмотрел свое отражение, поправил прическу и поднял брови. «Почему бы и да?» – лаконично подписал он видеоролик. Новое преображение одобрил сын исполнителя Никита. Лазарев поинтересовался у него, нравится ли ему такое изменение во внешности. Из соседней комнаты послышался одобрительный возглас подростка. «Прикольно! Оставляй!» На этом все. Услышимся!
1: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
6: выгода до 600 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Красота!
10: Какой воздух!
11: Смотрите, какие горы!
12: А какой шашлык!
13: Вася, в парку поддай!
14: Эх, хорошо!
15: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
16: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
17: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
18: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
19: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
20: Сайт автосервис «Авангард» став.ру.
21: Страчателла, моцарелла, джелато.
22: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
23: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
24: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
25: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики автомобилей.

0: авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
1: Реклама не ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на ферзат.рф в салонах 16+.
2: За вкусные точка. Далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусные точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
3: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
4: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Продолжаем обсуждать, из-за чего вы точно расстанетесь, либо уже расстались со своей прошлой второй половинкой. Читаем ваши комментарии.
1: А представьте, пара расстанется из-за того, что один любит слушать вейкаперов, а другой нет.
0: Ну, это весомая причина, я считаю.
2: Ну, слушай в наушниках. Ну, лучше сохранить, наверное, семью.
0: Тот, кто не вейкаперов, да. Слушай в наушниках. Предательство. Вот искрометный драматург написал одно слово. Но бывает.
2: Что за ники? Что за мед вообще? Мы как будто вышли на полянку, а там вот эти, знаешь, они растут. И ты вроде один сорвал там. А их вон много.
0: Искрометный драматург.
1: Не доверяю людям, которые не любят животных. Вот собачников могу потроллить, но им доверяю. Хотя сам кошатник. Вот, кстати.
2: Мне не доверяют.
1: Такие разногласия, да, могут быть в паре.
0: Ну, может быть и такое. Нервы мотало, Павлик написал. Вот просто, вот такая причина может быть даже.
1: Дело было в молодые годы. Встречался с девушкой, она устроилась на работу, попросила принести ей обед. А я в этот момент был занят и сказал, что не могу. И вот так вот мы расстались. А друг и девушка связала шапку. Он сказал, не буду ее носить. Тоже расстались.
0: Чего?
1: И вот мы всегда угораем, что он из-за обеда, я из-за обеда, а он из-за шапки расстались.
2: По сути, такой человек, как будто с мамой встречались, не пообедал и без шапки вышел на улицу. Она готовила ребенка, типа, уже воспитывать.
0: Ну, в таких случаях, наверное, просто девчонки нашли причину. Я так понимаю, что это было еще. Ну, из-за шапки и еды.
1: Это очень смешно.
2: Она такая,
1: носи, не буду, все, пока.
2: Представляешь, он заходит домой, она такая, привет. Он через секунду отвечает, привет, говорит, секунду думал. Может быть, любовь уже завяла. Вышел отсюда.
0: Ну, как будто это так и подвязано, да. Так, измена предательства. У меня в топе здесь в комментариях.
2: Измена предательства.
0: Так, друзья, обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь или расстались со своей второй половинкой. Написать можно, и мы будем еще обсуждать чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте. Вейкаперы.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Возможное расширение Мундиаля, новый рекорд Месси и все полуфиналисты чемпионата мира. Сборная Испании прошла Бельгию на пути к полуфиналу. Голы Руиса и Мерина обеспечили испанцам победу, а бельгийцы ответили лишь голом Декетеларе 2-1. Не самая простая победа Красной Фурии. Мощная заруба получилась и в матче Норвегии с Англией. В основное время команды забили друг другу по голу усилиями Шелдоропа и Беллингема, и игра перешла в овертайм. Там Беллингем уже оформил дубль и вывел свою сборную в полуфинал 2-1. Тренер англичан Томас Тухель после матча признал, что его команде нереально фартануло, и счет не по игре. Аргентина уже привычно не обошлась без драмы в игре со Швейцарией. МакАлистер открыл счет в дебюте матча, однако победу латиноамериканцы не удержали, и счет сравнял Ундой. Только в овертайме Аргентина смогла дожать соперника. Еще по голу забили Альварес и Лаутару. 3-1. Лионель Месси стал рекордсменом Мундиалей по количеству матчей в плей-офф. За карьеру набралось аж 15 игр. Будет как минимум еще одна с англичанами. Жезуш стал новым тренером сборной Португалии после отставки Мартинеса. Специалист решил сразу зайти из козырей и заявил, что Криштиану Роналду никогда не станет проблемой ни для сборной, ни для него. Садио Мане принял решение завершить карьеру в сборной Сенегала. Это был последний мундиаль в карьере африканской легенды. Игрок сборной Колумбии не смог вернуться на родину после неудачи в матче со Швейцарией. Стоило Кампасу не реализовать выгодный момент в матче в 1/8, как его стали кошмарить в соцсетях и посылать угрозы ему и его семье. Колумбийские фаны не прощают ошибок. В Перу более 500 детей, рожденных во время мундиаля, назвали в честь Эрлинга Холланда. Фамилии норвежца за время турнира назвали 468 малышей в стране, а еще 91 ребенок теперь носит имя форварда. Президент ФИФА Джани Инфантино не исключил, что количество команд на чемпионате мира может увеличиться до 64. Он считает, что каждая страна должна иметь право на победу в турнире, а не только Южная Америка или Европа. Все бы ничего, но этот розыгрыш мундиаля уже расширен до 48 команд. Похоже, этого мужчину не остановить. Стали известны полуфинальные пары мундиаля. 14 июля ждем поединок Франции и Испании в 22:00 по Москве, а 15 июля в это же время зарубятся англичане и аргентинцы. Матчей в 4 утра на турнире больше не будет. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Реклама. Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.
3: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Мы обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь или расстались со своей второй половинкой. И немного голосовалки, да, сместилась наша вторая позиция. Была несовместимость в постели. Теперь на втором месте разный ритм жизни и интересы. На первом все так же ставят ультиматум. Кстати, видимо, самая популярная проблема сейчас. Но почитаем комментарии, посмотрим, что там есть еще.
1: Носит мои трусы без разрешения.
0: Да, как она посмела. Как она посмела эти проветриваемые парашюты носить.
2: Как шорты носит?
0: Наверное.
2: А не так, что я на работу.
0: Интересно, я такого ни разу не встречал. Но вот Честер написал: я знаю один факт, из-за чего люди могут расстаться. Это научный факт. Люди с разными политическими взглядами отталкиваются, их союз обречен на распад. Там все на уровне энергетики. Он происходит на уровне флюидов даже. Я большую научную статью читал про это. Так что если вы политически активный гражданин, рекомендую при знакомстве спрашивать политическую принадлежность. Ни разу такого не видел.
1: На первом свидании ты за кого голосовал?
2: Она говорит: да я на дороге максимум голосовал. Ты пристал ко мне.
1: Ты пару раз.
2: Ты за... Чья политика тебе важнее?
0: Очень интересно.
1: Любовь пишет: ушла, потому что за 7 лет абсолютно никакого движения в отношениях. Я, движ, он овощ. Устала. Сейчас без него покоряю новые высоты и живу свою счастливую жизнь.
0: А вот что значит движ? Кстати, часто в интернете же всплывают подобные видосы, что я-то много что делаю, там туда хожу, сюда хожу, за собой слежу, за питанием, за спортом, двигаюсь вперед, а он нет. Так, а разве вот это может развести двух любящих? Людей.
1: Он говорит, это как раз про разные интересы, скорее всего.
2: Он ей говорит: остановись, давай поговорим, уже выясним, что нам обоим нравится. Она все куда-то ходит.
1: Бежит от старости.
0: Нет, просто если она, да, куда-то постоянно торопится. Он нет, это же не повод для расставания. Сейчас ритм жизни, да, там разные интересы начали лидировать. Ну, тогда это же наоборот. Познание других интересов. В этом же можно найти очень крутые бонусы.
1: Ну, кому-то важна поддержка. Возможно, ей важно, чтобы он бегал за ней или вместе с ней, или занимался движем, что там, не знаю, она на выставку, пойдем со мной. А, возможно, человеку это неинтересно, хочется лежать на диване. Ее это не устраивает.
2: Так, стоп.
1: Отсутствие поддержки.
2: А ему важно, чтобы она могла играть 2-2 за Шаукана и Саб-Зиро.
1: Надо договариваться, разделять интересы друг друга. Мне кажется, вот это важно. А не болт забивать на интересы друг друга.
0: А мне кажется, вообще должно быть каждому комфортно, и при этом не надо никому мешать. И тогда будет вообще офигенно. Ну, чтобы было прям реально тогда максимально комфортно двоим.
2: Ну, это слишком идеально.
0: Это прекрасно. Яна пишет, что он был папенькиным сынком мажорик, который постоянно лебезил перед ним и боялся ослушаться. Вот такая история.
1: А я в 2013 году расстался с девочкой моложе меня на 15 лет из-за того, что она типа меня уже разлюбила. Когда уехала в Москву еще в начале 2000-х поработать в игровых клубах, сразу начала изменять с первых моих рабочих дней. А по телефону говорил: найдите новую девушку.
2: Я расстался с девочкой, потому что у нее там экзамены, стрессы.
3: Мы камеры на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 13 июля в Ставрополе облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 20. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. 14 июля в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 18. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
6: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
7: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
8: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
10: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 992

0: перерыв.
1: Обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь либо расстались со своей второй половинкой. И здесь же скоро подведем итоги голосования наше.
2: Нет девушки, нет расставаний. Вот такой.
1: Но давайте в крайности-то прям не уходить.
3: Ну, это слишком просто.
1: Чесночный баунти. Ревность злая штука, говорит. Из-за нее много расставаний. Зато из-за ревности к Ласухе-младшего я был освобожден от походов на родительское собрание. Бонусы?
3: Везде есть плюсы.
2: Алексей расставался из-за предательства, вранья и лени.
1: Тамара, кстати, очень похоже сообщение. Мы с мужем, рассказывают, уже 14 лет вместе. Общих интересов очень много, особенно в мототехнике. Причем не езда, а прям механика. Сыну 5 лет. Вот из-за этого можем расстаться с мужем. В роли папы он просто никакущий. Вот. И дерутся из-за мелочей. У меня 2 сына, получается. Свекровь возврат не принимает, сказал, срок годности истек. Не думала, что могу с таким столкнуться. Мужу 40. Причем как мужчина он для меня просто топ. Но мне важен и наш сын тоже. Сложная ситуация.
3: Ну что, воспитывать?
2: Ну, она не хочет воспитывать двоих.
3: Ну, отдай его в кадетский.
1: Им же весело вместе. Кого? Мужа, которому 40 лет?
3: Да, чтобы научили там уму разуму.
1: Мне кажется, все нормально. На самом деле, они так развлекаются.
2: Жена с подругами поругалась. И вы знаете, мы перестали ругаться совсем.
1: Вот,
2: то есть, получается, кстати, подруги как-то там наяривали и на путь неистинный ставили свою подругу.
1: А подруги часто могут быть вот этим змеиным логовом, так
2: да,
1: сказать. Конечно, у одной что-то там случилось, она похвасталась, и всегда же они же рассказывают все только хорошее, что с ними происходит, и демонстрируют в сети. А плохое-то кто расскажет? А та, которая поделится одна, да, она и станет камнем преткновения и обсуждения всех остальных.
3: И причем избавиться от подруг сложнее от ее. Ты, а пытаться подружить, хоп, и ты уже в этом логове.
1: Вот кто-то у вас хоть раз в жизни было, что вот друг помешал отношениям? Вот парень помешал отношениям. Парень, пацан пацану. Я ни разу не помню такую историю.
3: Я что-то такое слышал.
2: Я зависла.
1: Зависла?
3: Я такое слышал.
1: Слышал.
3: Там друг был заинтересован в девушке.
1: Девушка. Ну, это не друг тогда.
3: Да, получается, не друг.
1: А маленький паскудник Санты. Поехали. Подводим итог голосования, из-за чего вы точно расстанетесь или расстались со своей второй половинкой. На первом месте у нас это, конечно, ставит ультиматумы. Так все и осталось. На втором месте вариант – это несовместимость в постели. И на третьем месте разный ритм жизни и интересы. Вот такие топ-3.

0: это Стас Рыжий.
1: И у нас ровно 10.01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе в конце что-то произойдет.
2: Да, мы хотим, чтобы вы написали нам в чат мобильного приложения «Радио Рекорд» ваш город и вопрос, который вас волнует. Возможно, мы в прямом эфире с вами пообщаемся и как-то решим. Может быть, вы хотите отпроситься у начальника сегодня на половину дня. Почему бы и нет? Сделаем это в прямом эфире, например. Либо вам нужно посоветоваться по какому-то важному жизненному вопросу. Тоже напишите ваш вопрос и город.
1: А если просто хотите чем-то поделиться, что произошло у вас в городе, тоже напишите. Да, это мы тоже прекрасно вместе с вами обсудим. Ребята, там массовая такая болезнь началась определенная. У молодого поколения она наблюдается больше всего. Но люди массово убивают себе руки смартфонами. Как это происходит? Врачи все чаще диагностируют у людей 18-25 лет. Пока в большинстве так называемую смартфонную кисть. Причина – привычка очень долго держать телефон в одной руке и печатать большим пальцем, из-за чего нагрузка на сухожилие возрастает несколько раз. В результате появляются боль в кисти, онемение пальцев и характерные щелчки запястья. Чтобы снизить риск, специалисты советуют чаще менять руки, не опирать смартфон на мизинец, как это обычно бывает, и пользоваться голосовым вводом просто, и тогда будет все ок.
2: Либо давайте, может быть, откроем курсы, как печатать мизинцами. Давайте просто нагрузку распределим по разным пальцам.
1: Ну, так и говорят, просто меняйте руки. Тогда хотя бы, чтобы у вас не было вот этой...
3: Пальчиковой коучи.
1: Смартфонной кисти. Да.
2: Finger dance.
1: Ну, у меня бывает, рука нет-нет, да, как, знаете...
2: Да, онемеет.
1: Да, онемеет, это как помехи на телевизоре были раньше. Вот такая же тема, я ее так же...
3: Покалывает. Что ты делаешь в этот момент?
1: Покалывает потом. Я жду, пока она вернется ко мне. Да, я думаю, что он просто отошла.
3: Гуглишь, не выпуская телефон.
1: Что делать, когда кисти не делают?
3: Ну, бред же какой. Что значит убрать телефон?
1: А прикольно, да, когда она вот потом, перед тем, как покалывает, ты не чувствуешь вообще.
3: Как будто не твоя рука.
1: Об стену бить, да, и она вообще...
3: Пришла незнакомка.
1: Какое-то инородное тело на тебе. Ну, это весело. Вейкаперы.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про головоломки.
2: Нет, у нас 13 июля, 36 лет назад, был основан Центральный банк Российской Федерации. Про банки хочу поговорить вместе с вами. Значит, знали ли вы, что первая кредитная карта была выпущена в 1950 году в Нью-Йорке? И история гласит, что ее создатель Фрэнк оказался в неудобной ситуации во время ужина в ресторане. От ужинов он вспомнил, что наличные оставил дома. Его жене пришлось ехать за деньгами домой, чтобы расплатиться по счету. И чтобы повторно такой ситуации не было, Фрэнк решает основать общество любителей ресторанов Diners Club. И члены этого клуба имели специальные карты, которыми они могли расплачиваться в заведениях как раз вот этой сети. И члены клуба получили возможность не носить с собой кошельки, а счет в заведениях оплачивал кредитор и раз в месяц выставлял его со своей уже комиссией участнику общества. За первые 10 лет в клубе накопилось более 20 тысяч участников. Вот так вот это все понравилось. Это опять же к разговору, что великие вещи рождаются, когда что-то не получилось или было неудобно.
3: Ну, либо резиновые перчатки с собой носить, чтобы посуду помыть в ресторане за то, что наел там полы.
2: Ну, Стас, ну давай по правде. Тебе хоть раз предлагали помыть посуду?
3: Да сейчас, по-моему, никому не предлагают. Но слушок же ходит такой. То есть я такой думал, что это уже какие-то пережитки или вообще не существовало. А кто-то говорит, ну, приводит это в пример.
1: Мне кажется, это из фильмов пошел.
2: Мне тоже
1: вот
2: кажется.
1: Факты, все,
2: кому интересна твоя рабочая сила, когда там есть сотрудники?
3: Почему? Когда там есть посудомойка.
1: Тем более, еще должны останутся, если даже брать там расчетный час работы посудомойки.
3: Я больше побью посуды, чем
1: кстати, еще и должен останешься, зачем это надо.
2: Первые банковские карты в нашей стране запустил Внешторбанк в 1988.

0: в общем, все не просто так.
1: Размер ноги выдающего.
2: Но самые важные – это три на обороте.
0: Это да. Скажешь?
2: Завтра.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев продемонстрировал новый имидж, а об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев выложил видео, на котором запечатлел себя перед зеркалом в ванной комнате. На кадрах знаменитость предстал в непривычном образе. Артист продемонстрировал усы. Серьезным выражением лица певец осмотрел свое отражение, поправил прическу и поднял брови. «Почему бы и да?» – лаконично подписал он видеоролик. Новое преображение одобрил сын исполнителя Никита. Лазарев поинтересовался у него, нравится ли ему такое изменение во внешности. Из соседней комнаты послышался одобрительный возглас подростка. «Прикольно! Оставляй». На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
9: выгода до 600 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
13: Как вас зовут?
14: Олеся Зотина.
13: Чем вы собираетесь заняться?
14: Дизайном интерьеров.
13: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
14: Зачем столько?
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
15: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
16: Саваде-ха! Инде!
17: Приветствуем вас! Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
18: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
19: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
18: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
20: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Telka.ru.
21: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
22: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
23: Страчателла, моцарелла, джелато.
24: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском.

0: Прогуляйтесь среди буйволов, загляните на дегустацию, закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

0: Лайфхаковые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 13 июля прямо сейчас.
2: Овнам сегодня звезды пророчат одиночество, которое может здорово расстроить ближе к вечеру.
1: Тельцы, в этот день вам стоит вспомнить, что ваш любимый человек тоже может сломаться. А близнецы, в этот день велика вероятность конфликта вашего любимого человека с вашими родителями.
2: Раки, сегодняшний день стоит посвятить выбору подарка для любимого человека.
1: Львы, что бы вам ни советовали относительно ваших любовных связей, действуйте так, как считаете нужным. Девы, помните, в конце концов, вы самостоятельны и самодостаточны.
2: Весы, сегодня для вас велика вероятность перепутать любовь с нежностью.
1: Скорпионы, сегодня вы особенно остро поймете, что любите человека рядом с вами. Стрельцы, сегодня нужно вспомнить уроки, извлеченные из ваших любимых книжек.
2: Козероги, сегодня вы поделитесь с вашим избранником безумной идеей, которая его почему-то очень вдохновит.
1: Водолеи, не требуйте никаких объяснений, нынче ваш конек — это понимание. А рыбы, сегодня для вас основным достоинством вашего любимого человека будет его надежность. Любите друг друга, друзья.
0: Вы каперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Очередь на заправке может стать уважительной причиной для опоздания на работу. Об этом заявили Федерации независимых профсоюзов России. В организации считают, что такие ситуации нужно приравнять к форс-мажорным обстоятельствам. Чтобы избежать проблем, сотруднику необходимо сразу предупредить руководителя и, если потребуется, предоставить подтверждающие документы. Американская сеть «Макдоналдс» вряд ли вернется на российский рынок. Такое мнение высказал гендиректор «Вкусная точка». По его словам, возвращению мешают глобальные геополитические изменения. Кроме того, российская сеть уже укрепила позиции и завоевала доверие клиентов. Российская теннисистка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон 26-го года. В финале 17-летняя спортсменка обыграла первую ракетку турнира – китаянку Сунь Синьчжань. Для Пушкарева это первый титул на юниорских турнирах «Большого шлема». Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Понедельник самый актуальный обычно.
2: Так, очень важно, антистресс-игрушки нельзя оставлять в жарких машинах. Оказывается, вот этот гель, который в антистрессах существует, если он нагревается, он может лопнуть, и вообще, как бы, если он попадет на кожу, это ожог.
1: Ого!
2: Поэтому обратите внимание, сейчас лето, жара, если у вас там вот эти антистрессы валяются в машине, лучше их достать.
1: Больше стресса от антистресса.
2: Да.
3: А еще советуют эти вонючки, которые в виде флаконов стеклянных, их тоже не вешать, потому что солнечные лучи могут пройти и преломить. Там, ну, вот как лупой мы выжигаем же что-то.
1: Сколько запретов.
3: Не, я это еще где-то увидел, я не знаю, насколько это правда, но вот советуют.
1: Ну, бывает, бывает. А у меня очень горячая новость. Там женщина заточила себе зубы и откусила хозяйство своему мужу. Представляете?
2: То есть она специально для этого заточила?
1: Жительница Москвы, кто бы мог подумать.
3: Москвы?
1: Да. Обнаружила переписку мужа с другой женщиной и придумала план мести. Она заточила зубы напильником, чтобы они стали острее. Ну, это, по-моему, вообще нездоровая тема. И отправилась с супругом в спальню. Там москвичка вцепилась зубами, сами понимаете, куда. И у мужчины произошел болевой шок, после чего женщина сама вызвала ему скорую. Вот так пряник и кнут. Врачи...
3: Алло, это скорая? Что вы так разговариваете, как будто у вас это что-то там?
1: Кого интересует дальнейшая судьба человека, да, врачи повестили ампутированную часть физраствора и успешно провели операцию по восстановлению, так сказать.
2: Ампутированную часть?
1: Да, настолько. Однако естественный процесс к пациенту не вернулся, конечно. Все, женщину арестовали, приговорили к 5 годам колонии за умышленное причинение такого вреда здоровью. Мало, 5 лет.
3: Ну, там и поперек пришили.
1: Ну, вот такая история.
2: Наточила зубы.
1: Вот по таким новостям я прекрасно понимаю, что я еще очень даже здоровый человек. Для чего мы их рассказываем, да? Все норм, все хорошо.
3: Не извиняйте. Оставайтесь с мужчиной во всех планах.
1: И не кусайтесь, это тоже важно.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 13 июля в Ставрополе облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 20. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. 14 июля в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 18. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Красота!
5: Какой воздух!
6: Смотрите, какие горы!
7: А какой шашлык!
8: Вася, парку поддай!
9: Хорошо.
10: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.

0: Ну что, как и обещали?
1: Обещали созвониться с кем-то из слушателей. У нас есть Алексей, давайте знакомиться. Город не знаем. Алексей, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну рассказывай, из какого ты города, Алексей?
2: Сургут.
1: Сургут, отлично. Ты нас который час уже слушаешь?
2: О, да мы постоянно слушаем.
1: А вы на работе, да, слушаете?
2: Ну да, и на работе, и на перекуре, и на
0: обеде. А чем занимаетесь на работе, если не секрет?
2: Сваркой.
0: Так, я так понимаю, все швы готовы, все, работа выполнена, и начальник не отпускает, да?
2: Да.
1: Ну подожди, давай разберемся, а у вас почасовая оплата или просто есть ежемесячная зарплата?
2: Дельная.
1: Что?
0: Сдельная.
3: Сколько с галстук получилось.
1: То есть получается, что сейчас работы нет, и вам не заплатят, можно и не сидеть, правильно?
2: Ну, как бы типа да.
1: А как начальника-то зовут?
2: Алексей Владимирович. А, подождите. Владимир
0: Алексеевич. Минус премия.
1: У меня есть вопросики.
0: Может, поэтому он меня отпускает. Говорит, пока не выучите фамилию и отчество мое, никто никуда не пойдет.
1: В общем, Владимир Алексеевич из Сургута, у нас к вам от вейкаперов как бы просьба. Если пацаны просто сидят, может, им пойти, не знаю, там, позагорать? А, либо, может быть, им подкинуть работу? А если вот работа подкинется, как лучше, поработать или пойти поотдыхать?
2: Поработать, конечно.
1: Поработать? Ну вот, тогда, Владимир Алексеевич, подкиньте работенку ребятам.
3: Ребята что-то сделали, шов сварочный, сломайте. Принесите что-нибудь другое там.
0: Не знаю, конечно, насколько мы помогли. Сейчас мы обещали помочь. Сломайте работку, подкиньте еще. Леша сейчас думает, нафига я им написал. До завтра буду.
2: Я думаю.
0: Да, я тебя понимаю.
3: Нет, стоп, подождите, в любом случае, чтобы не насоветовали, две минутки мы времени убили. Завтра позвоним, еще послезавтра.
1: Пацанам передай хотя бы привет, с которыми слушаешь нас и ждешь работу.
2: И на Сургуту. Кто узнал, кто не узнал, вейкаперам. Короче, всем.
1: Ну все.
0: Крут, спасибо тебе большое. Надеемся, обязательно вас отпустят пораньше или добавят работы, как мы и предполагали. Друзья, спасибо вам большое за это утро замечательное. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Отличной продуктивной рабочей недели. Ждем вас завтра во вторник в 7 утра.
3: Всем хорошего дня.
1: Пока. Вейкаперы. На рекорде.

0: Йо, первое танцевальное на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие 3 часа задержусь. Конечно же, рассказываю самое интересное, что произошло в мире. Ведущая на американском ТВ заявила, что сборная США сыграла сразу вроде в 2 команд Боснии и Герцеговины. Так она и сказала, комментируя матч. Правда, это одна страна, девушка не знала про это, видимо, либо не так хорошо разбирается в странах и в футболе, в принципе. И, естественно, стало это известно только сейчас. Почему-то этот ролик завирусился, видимо, до этого как-то пыталась девушка скрыть. Ей, может быть, и сказали правду, но нет, фейл этаки произошел. Друзья, как вы лажали, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Вот работница СМИ не постеснялась. Может быть, потом и постеснялась, не знаем. Босния и Герцеговина. Представляете, одна сборная США сразу с 2 странами борется. Как считаются мячи, никому не известно. Как это предполагалось у девушки в голове, тоже непонятно. Давайте вот это и пообсуждаем. Я почитаю ваше сообщение для себя, да, конкретно как и где вы когда-то налажали. Я вот был дело, рассказывал как-то пару раз, делал комплимент беременным девушкам, не знал, что они беременны. Вот, в общем, история была такая сомнительная. А теперь к трекам. В этом чате это лучше всего. Пупанес Ти, трек называется Work, Рекорд ремейк. Global DJs в этом чате. Дэвид Гетта, Титаниум, Рекорд Микс. Армин Ван Бюрен, Like a Child. Это лишь краткий спойлер того, что мы услышим в этом часе. Начинаем с Биберикшей трека New Religion в рекорд-миксе. И вы слушаете...
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Yeah!

0: оставляй. На этом все. Услышимся.
1: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только до конца месяца выгода до 740 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в 2RIS по адресу Ставрополь, улица Южный, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X. Пока не пройдем сочетание субсидий от производителя и прямой скидки дилера. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
12: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865-2-34-90-94.
15: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
16: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
18: Реклама не оферта. ООО «Каргоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах. 16+.

0: Рекорд. Новости.
1: Турция рассчитывает, что прямые российско-украинские переговоры удастся возобновить в Стамбуле до конца лета. Как сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве, Анкара продолжает дипломатические контакты с обеими странами. Второй самолет с российской гуманитарной помощью прибыл в Венесуэлу. Он привез 25 тонн груза, предназначенного для пострадавших от землетрясения. Вчера в страну уже прибыл один борт из России с еще 10 тоннами гумпомощи. Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммед Аль-Камали единолично решил приостановить дисквалификацию Балогана, сообщает The Times. Нападающий сборной США был удален в матче с Боснией и Герцеговиной, однако позже ФИФА разрешила ему играть, назначив испытательный срок на 1 год. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». 3 иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики и Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Только до 14 июля билеты по специальной цене для ранних пташек на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 13 июля в Ставрополе облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 20. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. 14 июля в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 18. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
5: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
4: Дим, отвези меня сюда.
6: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
7: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

Самая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами мужчины. Общий сбор. Давайте все присоединяемся. Девушки, тоже подтягивайтесь к нам. Будем обсуждать все вместе. Психологи тут заметили, что кризис среднего возраста в России наступает в 28-30 лет. Психологи вместо 40-45 в этом диапазоне, оказывается, было раньше. И обсуждаем эту тему активно в нашем телеграм-канале Радио Рекорд и в социальных сетях. Поэтому давайте-ка подписывайтесь. Все просто рекорд вбиваете, где только возможно, там обязательно мы есть. Причина, по словам специалистов, в культе успеха к 30 годам положено иметь машину, квартиру, бизнес и карьеру. Если чего-то нет, появляется ощущение несостоятельности. За последние 5 лет число обращений к психологам среди мужчин этого возраста выросло в 4 раза. Представляете? Ничего себе! Вот что интернет делает. Да, опять записывали своих коротких видосов. Теперь вот мужчины даже к психологам пошли, чего давно-то очень даже не было. Поэтому давайте напишите, есть ли у вас этот кризис среднего возраста в чат мобильного приложения Рекорда. Если вы никогда его не встречали, тоже напишите, как с ним бороться, тоже. Вот давайте просто в чат мобильного приложения Рекорда напишем. Девочки, тоже расскажите свои секреты, как нам победить этот кризис среднего возраста. Мужчинам в России нужна ваша помощь. Все в чат мобильного приложения Рекорда, пока я рассказываю о треках в этом часе. Там Тиесто and Оливия Себастьянелли. Какая замечательная фамилия. Don't lose your head track. Power в этом часе. Calling out for you. RG Resurrection Record Remake.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев продемонстрировал новый имидж, а об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев выложил видео, на котором запечатлел себя перед зеркалом в ванной комнате. На кадрах знаменитость предстал в непривычном образе. Артист продемонстрировал усы. С серьезным выражением лица певец осмотрел свое отражение, поправил прическу и поднял брови. «Почему бы и да?» – лаконично подписал он видеоролик. Новое преображение одобрил сын исполнителя Никита. Лазарев поинтересовался у него, нравится ли ему такое изменение во внешности. Из соседней комнаты послышался одобрительный возглас подростка. «Прикольно! Оставляй!» На этом все. Услышимся!
1: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последний...

0: только до 31 июля 2026 года. Выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Soyuz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
1: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenat T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenat T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenat Alliance на сайте tenat-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
3: Красота!
4: Какой воздух!
5: Смотрите, какие горы!
6: А какой шашлык!
7: Вася, в парку поддай!
8: Хорошо.
9: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архызе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архыз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
12: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
11: Диктуйте адрес.
12: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
13: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
14: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
15: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
14: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
16: Страчателла, моцарелла, джелато.
17: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
18: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
19: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Рекорд. Новости.
1: Азербайджан всерьез рассматривает возможность окончательного выхода из Совета Европы, заявил президент Ильхам Алиев. По его словам, Азербайджан уже 2 года подвергается дискриминации в Совете Европы. Как напомнил Алиев, в январе позапрошлого года делегацию республики лишили права голоса. При этом он заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и Россией. В МВД назвали признаки, которые позволят распознать лже-юриста. Это агрессивная реклама и давление на эмоции, требования предоплаты без договора, а также работа только онлайн, без возможности личной встречи и посещения офиса. В ведомстве рекомендовали проверять статус адвоката заранее в едином государственном реестре адвокатов на сайте Минюста. Конор Макгрегор проиграл американцу Холлоуэю в своем первом за 5 лет поединке в UFC. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. На первых же секундах Макгрегор неудачно приземлился после удара ногой и травмировал ее. Некоторое время он пытался оказать сопротивление, но рефери остановил поединок. В этом году электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собрала лучшие танцевальные силы страны сразу в 3 городах. Петербург и Нижний Новгород уже отгремели, но впереди столица. Уже в эти выходные, 18-19 июля, в Московском парке ВДНХ на сцене рекорда выступят Swanky Tunes, Шапов, Jim Biscuit, Джи Пол, DJ Mac, Groove, Feel и многие другие. Все сеты с фестиваля слушайте в наших каналах плейлисты «Радио Рекорд» в Телеграме и в Макс. Сцена рекорда на ВК-фест, полный состав артистов на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Дэнс лето!
5: На рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 13 июля в Ставрополе облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 20. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. 14 июля в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 18. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
6: Выгода до 600 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
9: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурякин, здесь с вами еще как минимум один час, и представляете, что нашел в сети пост вирусица, и прекрасный, праздничный, там молодожены арендовали для свадьбы целый вагон поезда и превратили его в настоящий банкетный зал, в купешках развлекались, в общем, никому не мешали, пели песни на остановках, всех радовали, и внутри украсили интерьер, столы накрыли в каждой купешке, много еды, включили караоке, устроили вечеринку, ну в общем, и все это во время движения, как говорят организаторы, аренда такого вагона обошлась примерно в 500 тысяч рублей. Но посмотрите, кто свадьбы празднует за миллион и более, посмотрите, какой интересный движ. Можно сразу всех собрать и отправиться на море, например. Вот арендовали до Сочи и прокатились. Заодно там искупались, обратно еще один арендовали. И вот вам и второй день свадьбы, да? Ну, интересно, круто же, вот это подход. На каком необычном празднике вы были или мероприятии? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Мне интересно будет точно почитать. А пока расскажу о треках в этом часе. Диплатус.

Диджей Антонио. Эвелон Рокстон услышим, Vertigo. Перечисленное совсем скоро. Начинаем с Sony Fodera и трека Think About Us в рекорд-миксе. И вы слушаете.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь или уже расстались когда-то с прошлой своей второй половиной. Знаете, что самое интересное? Если уткой станет, вот Андрей Кош 73 написал, это интересно, что, обколет губы или что? Да,
2: я думаю, что да.
1: Настолько.
2: Но вряд ли она будет плавать с другими утятами и
1: просить хлеб у тех, кто проходит мимо.
0: Вы каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев продемонстрировал новый имидж, а об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев выложил видео, на котором запечатлел себя перед зеркалом в ванной комнате. На кадрах знаменитость предстал в непривычном образе. Артист продемонстрировал усы. С серьезным выражением лица певец осмотрел свое отражение, поправил прическу и поднял брови. «Почему бы и да?» – лаконично подписал он видеоролик. Новое преображение одобрил сын исполнителя Никита. Лазарев поинтересовался у него, нравится ли ему такое изменение во внешности. Из соседней комнаты послышался одобрительный возглас подростка. «Прикольно! Оставляй». На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
4: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
6: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
4: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25

0: Уиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Грильхаус. Вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
3: Савадеха, Инде.
4: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
7: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
8: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран зеркально перестанет выполнять обязательства по меморандуму, пока США не вернутся к выполнению всех достигнутых договоренностей, сообщил МИД. Исламская республика ни разу не нарушила подписанный меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на Вашингтоне. Банки и крупные торговые предприятия готовы к широкому использованию цифрового рубля, заявила Набиуллина. Центробанк России обсуждает возможность открытия кошельков в цифровом рубле на балансе банков. Потенциальный экономический эффект от внедрения цифрового рубля в России может составить до 423 миллиардов рублей в год. Такая оценка приводится в исследовании Центрального университета. Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по футболу. Матч сборной Франции с командой Испании состоится 14 июля, Аргентины и Англии 15 июля. Матч за третье место пройдет 18 июля. На следующий день – финал. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерстве. Центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Рекорд.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 13 июля в Ставрополе облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 20. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. 14 июля в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 18. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
6: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
5: Дим, отвези меня сюда.
6: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
7: Как вас зовут?
8: Олеся Зотина.
7: Чем вы собираетесь заняться?
8: Дизайном интерьеров.
7: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
8: Зачем столько?
7: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
9: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
11: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13-1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: Radio. Record. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. В этом году электронная сцена Радио Рекорд на ВК-фест собрала лучшие танцевальные силы страны сразу в трех городах. Петербург и Нижний Новгород уже отгремели. На секундочку, в Нижнем была пенная вечеринка, а у меня в жизни ни разу не было пенной вечеринки. Понимаете, да, на что я намекаю? Я себя не прощаю, то, что у меня не было в Нижнем Новгороде. Так, ладно, успокаиваемся, друзья. Впереди у нас еще столица. Уже в эти выходные, 18 и 19 июля, в московском парке ВДНХ на сцене Рекорда выступят, оглашаю лайнап, Свенки Тюнс, Шапов, Джим Бисквит и Джилл Пол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие-многие другие. Все сеты с фестиваля слушайте в наших каналах, плейлисты Радио Рекорд в Телеграме и, конечно же, в Макс. Сцена Рекорда на ВК-фест. Полный состав артистов можно найти на нашем сайте и 0+, не забывайте. Ричард Грей в этом часе и No Scratch. Еще впереди Медузы и Don't Wanna Go Home. Также Крис Нитро и Celebrate. Еще Роман Мессер «Улетай». Кстати, Роман Мессер сегодня ночью придет в эфир «Радио Рекорд», имейте в виду. В начале часа Биби Рекс и Faithless New Religion, и все это Рекорд. Dance Лето.
1: Dance Лето.
2: На Рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев продемонстрировал новый имидж, а об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев выложил видео, на котором запечатлел себя перед зеркалом в ванной комнате. На кадрах знаменитость предстал в непривычном образе. Артист продемонстрировал усы. Серьезным выражением лица певец осмотрел свое отражение, поправил прическу и поднял брови. «Почему бы и да?» – лаконично подписал он видеоролик. Новое преображение одобрил сын исполнителя Никита. Лазарев поинтересовался у него, нравится ли ему такое изменение во внешности. Из соседней комнаты послышался одобрительный возглас подростка. «Прикольно! Оставляй». На этом все. Услышимся.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение. Терапевтическое или оперативное. Под руководством Чередниченко Михаила Львовича.

0: R217 «Кавказ», 345 километр, рядом автосалон «Порше». 8-979-223-04-71. «Автоплюс» переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
1: Красота!
2: Какой воздух!
3: Смотрите, какие горы!
4: А какой шашлык!
2: Вася, в парку поддай!
5: Хорошо.
6: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан-Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан-Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
7: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
8: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
12: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внедрения денег по QR-коду. Об этом сообщили в МВД. Как рассказали в ведомстве, жертве в мессенджер направляется скриншот или непосредственно QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислять на его счет денежные средства. Следующая четырехдневная рабочая неделя для россиян наступит в начале ноября. Дополнительный выходной будет сделан в честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, сообщили эксперты. Российский боксер Мурат Гасиев защитил титул чемпиона мира WBA в супертяжелом весе. Он выиграл в 12-раундовом поединке у Питера Кадиру из Германии техническим нокаутом в 6-м раунде. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум. 7 ноября – Петербург, Temple of Dir, «Трансмиссия», «Портал». Только до 14 июля билеты по специальной цене для ранних пташек на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 13 июля в Ставрополе облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 20. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. 14 июля в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 18. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
13: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
14: Сайт автосервис avangardstaff.ru.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, хотела вас спросить, а как вы вообще относитесь к дресс-коду? Но сейчас мы не про походы в клуб, естественно, или в рестораны, а про офисный дресс-код. Вот у вас на работе принято или как? У нас на Рекорде, например, имеется очень красивый мерч. Я его вот люблю надевать, не каждый день ношу, но довольно часто, особенно летом, кстати. Есть просто новость. Смотрите, сотрудники в Силиконовой долине начали надевать намордники с шумоподавлением вот прямо на работу, прямо в офис. Зачем? Им нужно надиктовывать промпты для нейросети, но в открытом пространстве много человек вот так вот общаются, надиктовывают шум. Поэтому решение нашлось необычное. Специальные маски, которые заглушают голос и не мешают остальным. Выглядит все это как противогаз, либо, правда, намордник с неким шумоподавлением. Не буду описывать, как это выглядит. Заглядывайте в наш телеграм-канал Радио Рекорд, а еще лучше подписывайтесь. Там и новость эту в более таком развернутом виде найдете, почитаете. И, конечно же, фотки. Любуйтесь, не налюбуйтесь. Подписывайтесь непременно. В этом часе у нас свежая работа от Motive и Everybody's Free.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев продемонстрировал новый имидж, а об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев выложил видео, на котором запечатлел себя перед зеркалом в ванной комнате. На кадрах знаменитость предстал в непривычном образе. Артист продемонстрировал усы. С серьезным выражением лица певец осмотрел свое отражение, поправил прическу и поднял брови. «Почему бы и да?» – лаконично подписал он видеоролик. Новое преображение одобрил сын исполнителя Никита. Лазарев поинтересовался у него, нравится ли ему такое изменение во внешности. Из соседней комнаты послышался одобрительный возглас подростка. «Прикольно! Оставляй!» На этом все. Услышимся!
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 2026 года.
7: Выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе, улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь или уже расстались когда-то с прошлой своей второй половиной. Знаете, что самое интересное? Если уткой станет, вот Андрей Кош 73 написал, это интересно, что, обколет губы или что? Да,
2: я думаю, что да.
1: Настолько.
2: Но вряд ли она будет плавать с другими утятами и
1: просить хлеб у тех, кто проходит мимо.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. О погоде.
3: Партнер выпуска – компания «Дварис». 13 июля в Ставрополе облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 20. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. 14 июля в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 18. Ветер западный до 10 метров в секунду.
0: О погоде. Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз С06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
8: Выгода до 600 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
11: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
10: Дим, отвези меня сюда.
11: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
12: За вкусной точка далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
13: Как вас зовут?
14: Олеся Зотина.
13: Чем вы собираетесь заняться?
14: Дизайном интерьеров.
13: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
14: Зачем столько?
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
15: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
16: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
17: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет банк ВТБ и ОТП Банк.

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, сегодня непростой день. Для тех, кто трудится, будет очень любопытно. Сегодня, между прочим, день довольных сотрудников. Ура! Я сейчас спросила у нашего редактора эфира, у Евгения, говорю, Жень, ну что вот тебя сегодня вот довольным сделало? Ты чему вообще так рад? Он сказал, я собой доволен. Ну, в принципе, там есть чем быть довольным. Да, я соглашусь, и правда. Нам вот коллега сегодня нас угощала пиццей в честь дня рождения. Нам есть чему радоваться. Друзья, а вы сегодня вот в честь чего порадовались у себя в офисе? Пишите, рассказывайте. У нас в мобильном приложении «Радио Рекорд» прямо там в чате. В этом часе у нас свежая работа, новинка от Pupa Nasty и Work. Про всех нас песня. Еще впереди Тиесто и «Don't Lose Your Head». Также Эвелин Рокстон и «Vertigo» услышим. Ну и любимчики наши, Глеб Филипченков, Джипола, Джим Бисквит, Майорка.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев продемонстрировал новый имидж, а об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев выложил видео, на котором запечатлел себя перед зеркалом в ванной комнате. На кадрах знаменитость предстал в непривычном образе. Артист продемонстрировал усы. Серьезным выражением лица певец осмотрел свое отражение, поправил прическу и поднял брови. «Почему бы и да?» – лаконично подписал он видеоролик. Новое преображение одобрил сын исполнителя Никита. Лазарев поинтересовался у него, нравится ли ему такое изменение во внешности. Из соседней комнаты послышался одобрительный возглас подростка. «Прикольно! Оставляй». На этом все. Услышимся.
0: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
7: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
8: Сауадеха, инде.
9: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама не хэта. ОК «Карбоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш» на точках в салонах 16+.
1: Телефон рекламной службы 992.

0: Рекорд. Новости.
1: Только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году, следует из опросов. 85% опрошенных россиян останутся в России. Также по итогам опроса на вопрос о том, сколько должен стоить отпуск, нет однозначного ответа. Преимущество у варианта до 100 тысяч рублей его выбрали 39% респондентов. Сборная Аргентины сыграет с Англией в полуфинале чемпионата мира в синей форме, как на чемпионате мира 1986 года. По данным журналистов, ФИФА одобрила использование гостевого комплекта. Таким образом, аргентинцы хотят почтить память легендарного матча, в котором Диего Марадона забил знаменитый гол рукой Бога. Новые ГОСТы на молочную продукцию утвердил Росстандарт. В частности, обновлены стандарты на сливочное масло и мягкие сыры. Также впервые разработаны документы на йогурты для детского питания. Изменения призваны улучшить качество и безопасность продукции, а также повысить эффективность контроля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. Супердискотека 90-х. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 13 июля в Ставрополе облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 20. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. 14 июля в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 18. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
7: Выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
12: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
14: Сайт автосервис-авангард-став.ру.
15: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
16: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77.
17: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
18: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. В этом году электронная сцена Радио Рекорд на ВК-фест собрала лучшие танцевальные силы страны сразу в трех городах. Петербург и Нижний Новгород уже отгремели, но впереди у нас столица. В эти выходные, 18 и 19 июля, в Московском парке ВДНХ на сцене Рекорда выступят Swanky Tunes, Шапов, Джим Бисквит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил, Диджей Балдин и многие другие. Все сеты с фестиваля слушайте в наших каналах, плейлисты Радио Рекорд в Телеграме и в Максе. Сцена Рекорда на ВК-фест. Полный состав артистов и все подробности на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 0+. Ну и разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе. Это будет новинка от RG и Пола Акинфольда. Resurrection Record Remake.

0: Трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл, Рекорд Микс. А прямо сейчас Baby Rex и Faithless, New Religion. И это Рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето.
2: На рекорде.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Сергей Лазарев продемонстрировал новый имидж, а об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев выложил видео, на котором запечатлел себя перед зеркалом в ванной комнате. На кадрах знаменитость предстал в непривычном образе. Артист продемонстрировал усы. С серьезным выражением лица певец осмотрел свое отражение, поправил прическу и поднял брови. «Почему бы и да?» – лаконично подписал он видеоролик. Новое преображение одобрил сын исполнителя Никита. Лазарев поинтересовался у него, нравится ли ему такое изменение во внешности. Из соседней комнаты послышался одобрительный возглас подростка. «Прикольно! Оставляй!» На этом все. Услышимся!
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
9: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
8: Диктуйте адрес.
9: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8 979 223 0471. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
12: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
13: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
14: Как вас зовут?
15: Олеся Зотина.
14: Чем вы собираетесь заняться?
15: Дизайном интерьеров.
14: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
15: Зачем столько?
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
15: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
16: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз ввел санкции против ВК и юрлица мессенджера Макс. Приложения и сервисы доступны пользователям в обычном режиме, сообщила пресс-служба ВК. Также санкции введены в отношении 9 физических лиц и 4 организаций, которые якобы причастны к кибератакам на госслужбы и критическую инфраструктуру стран блока. Кабмин выделил более 4 300 000 000 рублей для туриндустрии в Крыму. Как сообщает пресс-служба правительства, деньги предназначены для компаний, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока и за действия ВСУ, передает ТАСС. Сборная России стала лучшей на юниорском чемпионате Европы по борьбе в Скопье. Российские спортсмены завоевали рекордные 27 медалей из 29 возможных. 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых, уверенно выиграв общекомандный зачет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes.
1: В специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио

0: диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidelta.ru.
1: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
2: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерстве. Центрах. Подробности на сайте gilandrus.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Рейд.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 13 июля в Ставрополе облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 20. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. 14 июля в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 18. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
11: Хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
14: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
16: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.

0: Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Возможное расширение Мундиаля, новый рекорд Месси и все полуфиналисты чемпионата мира. Сборная Испании прошла Бельгию на пути к полуфиналу. Голы Руиса и Мерина обеспечили испанцам победу, а бельгийцы ответили лишь голом Декетеларе 2-1. Не самая простая победа Красной Фурии. Мощная заруба получилась и в матче Норвегии с Англией. В основное время команды забили друг другу по голу усилиями Шелдоропа и Беллингема, и игра перешла в овертайм. Там Беллингем уже оформил дубль и вывел свою сборную в полуфинал 2-1. Тренер англичан Томас Тухель после матча признал, что его команде нереально фартануло, и счет не по игре. Аргентина уже привычно не обошлась без драмы в игре со Швейцарией. МакАлистер открыл счет в дебюте матча, однако победу латиноамериканцы не удержали, и счет сравнял 2-0. Только в овертайме Аргентина смогла дожать соперника. Еще по голу забили Альварес и Лаутаро 3-1. Лионель Месси стал рекордсменом Мундиалей по количеству матчей в плей-офф. За карьеру набралось аж 15 игр. Будет как минимум еще одна с англичанами. Жезус стал новым тренером сборной Португалии после отставки Мартинеса. Специалист решил сразу зайти с козырей и заявил, что Криштиану Роналду никогда не станет проблемой ни для сборной, ни для него. Садио Мане принял решение завершить карьеру в сборной Сенегала. Это был последний мундиаль в карьере африканской легенды. Игрок сборной Колумбии не смог вернуться на родину после неудачи в матче со Швейцарией. Стоило Кампасу не реализовать выгодный момент в матче в 1/8, как его стали кошмарить в соцсетях и посылать угрозы ему и его семье. Колумбийские фаны не прощают ошибок. В Перу более 500 детей, рожденных во время мундиаля, назвали в честь Эрлинга Холланда. Фамилии норвежца за время турнира назвали 468 малышей в стране, а еще 91 ребенок теперь носит имя форварда. Президент ФИФА Джани Инфантино не исключил, что количество команд на чемпионате мира может увеличиться до 64. Он считает, что каждая страна должна иметь право на победу в турнире, а не только Южная Америка или Европа. Все бы ничего, но этот розыгрыш Мундиаля уже расширен до 48 команд. Похоже, этого мужчину не остановить. Стали известны полуфинальные пары Мундиаля. 14 июля ждем поединок Франции и Испании в 22:00 по Москве, а 15 июля в это же время зарубятся англичане и аргентинцы. Матчей в 4 утра на турнире больше не будет. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Рекорд реклама. Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

Record Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Мы начинаем новый музыкальный час, и я расскажу вам о том, как провел эти выходные. А провел я их в Нижнем Новгороде. Там работала сцена Радио Рекорд на Нижегородском ВК-фесте. Фестиваль там проходил впервые. Было очень классно. Как вы знаете, наверное, в Москве и в Питере в субботу был какой-то дождевой погодный апокалипсис, а в Нижнем у нас было плюс 30 градусов. Солнышко, приятный теплый вечер. И было прям супер классно. И наоборот, в воскресенье мы всей командой Рекорда улетаем из Нижнего в Питер. В Питере у нас солнышко, а в Нижнем пасмурный дождичек. Короче, нам с погодой лично повезло, и мы поэтому на этих приятных летних фестивальных вибрациях готовимся к московскому ВК-фесту, который уже будет в следующие выходные. Мой сет с нижегородского ВК-феста вы можете послушать в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Я открывал сцену, сет у меня был в 2 часа дня, и там очень классный, такой приятный летний, быстрый, позитивный, Кандихаус. Очень рекомендую ознакомиться. Ну и в этом часе, разумеется, мы тоже с вами послушаем много классной электронно-танцевальной музыки. Вот что это будет. Анима и Джорджи. Beautiful Record Mix. Дипла, Two Steppin' Record Mix. Don Diablo и Wiz Khalifa. Go Home with a Stranger. Record Mix. Ханна Болейн, Teardrop, Record Mix. А прямо сейчас Offenbach, Miles Away. И это Рекорд Дэнс Лето.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев продемонстрировал новый имидж, а об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев выложил видео, на котором запечатлел себя перед зеркалом в ванной комнате. На кадрах знаменитость предстал в непривычном образе. Артист продемонстрировал усы. С серьезным выражением лица певец осмотрел свое отражение, поправил прическу и поднял брови. «Почему бы и да?» – лаконично подписал он видеоролик. Новое преображение одобрил сын исполнителя Никита. Лазарев поинтересовался у него, нравится ли ему такое изменение во внешности. Из соседней комнаты послышался одобрительный возглас подростка. «Прикольно! Оставляй!» На этом все. Услышимся!
4: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
8: выгода до 600 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
15: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
16: Страчателла, моцарелла, джелато.
17: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
18: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
19: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
18: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
20: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
21: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
22: За вкусной, точка. Далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
23: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

0: Рекорд. Новости.
1: Турция рассчитывает, что прямые российско-украинские переговоры удастся возобновить в Стамбуле до конца лета. Как сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве, Анкара продолжает дипломатические контакты с обеими странами. В МВД назвали признаки, которые позволят распознать лже-юриста. Это агрессивная реклама и давление на эмоции, требования предоплаты без договора, а также работа только онлайн, без возможности личной встречи и посещения офиса. В ведомстве порекомендовали проверять статус адвоката заранее в едином государственном реестре адвокатов на сайте Минюста. Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммед Аль-Камали единолично решил приостановить дисквалификацию Балагана, сообщает The Times. Нападающий сборной США был удален в матче с Боснией и Герцеговиной, однако позже ФИФА разрешила ему играть, назначив испытательный срок на 1 год. В этом году электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собрала лучшие танцевальные силы страны сразу в 3 городах. Петербург и Нижний Новгород уже отгремели, но впереди столица. Уже в эти выходные, 18-19 июля, в московском парке ВДНХ на сцене рекорда выступят Свенки Тюнс, Шапов, Джим Бисквиты, Джи Пол, Диджи Мэг, Грув и многие другие. Все сеты с фестиваля слушайте в наших каналах, плейлисты «Радио Рекорд» в Телеграме и в Макс. Сцена рекорда на ВК-фест, полный состав артистов на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно.
1: Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».

0: еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
4: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
8: Нет, это 100% кэшбэк. Бэк за замену масла в автосервисах Твит-сервис.
7: Да! 100!
9: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
13: Дэнс лето!
14: На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь или уже расстались когда-то с прошлой своей второй половиной. Знаете, что самое интересное? Если уткой станет, вот Андрей Кош 73 написал, это интересно, что обколет губы или
2: да,
1: что, да?
2: Я думаю, что да.
1: Настолько.
2: Но вряд ли она будет плавать с другими утятами и
1: просить хлеб у тех, кто проходит мимо.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. О погоде.
3: Партнер выпуска – компания «Дварис». 13 июля в Ставрополе облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 20. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. 14 июля в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 18. Ветер западный до 10 метров в секунду.
0: О погоде.
4: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
0: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
10: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 225 73 55.
11: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
12: Сайт автосервисавангардстав.ру.
13: Телефон рекламной службы 992 3.

всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И я хочу напомнить о том, что главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста, между прочим, не секретных. Про них расскажу. Ронски Спид, Ален Вотс и Рэм, а также российские звезды трансмузыки будут ждать вас на фестивалях в обеих столицах. 16 октября Москва, Викей Стадиум. 7 ноября Питер, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Внимание, только до 14 июля. Билеты по специальной цене для ранних пташек на radiorecord.ru. Бегом туда. Мероприятие 18+. Ну и расскажу о том, что мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут в нашем эфире. Это будут Келвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy Record Mix. Эбин Холлоу Рекорд Микс. Иманбек и София Рейс Not You Рекорд Микс.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев продемонстрировал новый имидж, а об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев выложил видео, на котором запечатлел себя перед зеркалом в ванной комнате. На кадрах знаменитость предстал в непривычном образе. Артист продемонстрировал усы. Серьезным выражением лица певец осмотрел свое отражение, поправил прическу и поднял брови. «Почему бы и да?» – лаконично подписал он видеоролик. Новое преображение одобрил сын исполнителя Никита. Лазарев поинтересовался у него, нравится ли ему такое изменение во внешности. Из соседней комнаты послышался одобрительный возглас подростка. «Прикольно! Оставляй!» На этом все. Услышимся!
3: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только до конца месяца выгода до 740 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X. По программе проведем сочетание субсидий от производителя и прямой скидки дилера. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
16: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
15: Дим, отвези меня сюда.
16: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
17: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
18: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
19: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
7: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60 и 31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
20: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
21: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
22: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран зеркально перестанет выполнять обязательства по меморандуму, пока США не вернутся к выполнению всех достигнутых договоренностей, сообщил МИД. Исламская республика ни разу не нарушила подписанный меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на Вашингтоне. Банки и крупные торговые предприятия готовы к широкому использованию цифрового рубля, заявила Набиуллина. Центробанк России обсуждает возможность открытия кошельков в цифровом рубле на балансе банков. Потенциальный экономический эффект от внедрения цифрового рубля в России может составить до 423 миллиардов рублей в год. Такая оценка приводится в исследовании Центрального университета. Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по футболу. Матч сборной Франции с командой Испании состоится 14 июля, Аргентины и Англии 15 июля. Матч за третье место пройдет 18 июля. На следующий день – финал. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируют.

0: 8-605-6+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gland.ru. Рекорд.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 13 июля в Ставрополе облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 20. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. 14 июля в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 18. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, парку поддай!
10: Хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Занавес поднимается. Секунда, и вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
13: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Record Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балди на микрофона. Прямо сейчас у нас обычно, как это бывает, в 8 вечера по будням на Рекорде должно быть шоу Кремова и Хрусталева. Но сегодня будет не так, и завтра будет не так, и всю неделю будет не так. А потому что наши замечательные фронтмены вечернего эфира Кремов и Хрусталев ушли в отпуск. Они отдыхают, мы их с этим поздравляем. Но это значит, что у нас с вами будет целый час класса электронно-танцевальной музыки. Об этом чуть позже. И давайте прямо сейчас расскажу, что у нас будет по расписанию дальше. Начиная с 9 вечера. В 9 вечера у нас будет рекорд-пати с Тим Воксом. В 11 вечера, как это обычно традиционно у нас бывает по понедельникам, будет шоу рекорд-релиз, тоже с Тим Воксом. Там вы услышите новинки из мира электронно-танцевальной музыки. В полночь по Москве у нас в эфире будет диджей Фил и его радиошоу «Трансмиссия». Идти оно будет 2 часа, а сразу за ним наш прекрасный питерский диск-жокей, диджей Кефир, раздаст вам летнюю, прикольную, танцевальную хаос-музыку. Вот такое вот у нас сегодня расписание. Ну и давайте пару слов о том, что мы с вами в ближайшем части послушаем. Это будут Another и 54 Ultra Talk to You Record Mix. Armin Van Buuren и RG Like a Child Record Mix. Клан Карусель Ride

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев продемонстрировал новый имидж, а об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев выложил видео, на котором запечатлел себя перед зеркалом в ванной комнате. На кадрах знаменитость предстал в непривычном образе. Артист продемонстрировал усы. С серьезным выражением лица певец осмотрел свое отражение, поправил прическу и поднял брови. «Почему бы и да?» – лаконично подписал он видеоролик. Новое преображение одобрил сын исполнителя Никита. Лазарев поинтересовался у него, нравится ли ему такое изменение во внешности. Из соседней комнаты послышался одобрительный возглас подростка. «Прикольно! Оставляй!» На этом все. Услышимся!
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: Кто ты?
10: Прима Медиа.
9: Почему я тебя слышу?
10: Я голос твоего бизнеса.
9: Как это?
10: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
9: Это услышит?
10: Ты же слышишь.
9: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
10: Связь.
9: 992-300.
10: Сайт.
9: radiostv.ru.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
12: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Рекорд. Новости.
1: Только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году, следует из опросов. 85% опрошенных россиян останутся в России. Также по итогам опроса на вопрос о том, сколько должен стоить отпуск, нет однозначного ответа. Преимущество у варианта до 100 тысяч рублей, его выбрали 39% респондентов. Сборная Аргентины сыграет с Англией в полуфинале чемпионата мира в синей форме, как на чемпионате мира 1986 года. По данным журналистов, ФИФА одобрила использование гостевого комплекта. Таким образом, аргентинцы хотят почтить память легендарного матча, в котором Диего Марадона забил знаменитый гол рукой Бога. Новые ГОСТы на молочную продукцию утвердил Росстандарт. В частности, обновлены стандарты на сливочное масло и мягкие сыры. Также впервые разработаны документы на йогурты для детского питания. Изменения призваны улучшить качество и безопасность продукции, а также повысить эффективность контроля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили Дефис Моторс.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 13 июля в Ставрополе облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 20. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. 14 июля в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 18. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
8: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
9: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77. 74-15.
10: Кто ты?
11: Прима Медиа.
10: Почему я тебя слышу?
11: Я голос твоего бизнеса.
10: Как это?
11: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
10: Это услышит?
11: Ты же слышишь.
10: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
11: Связь.
10: 992-300.
11: Сайт.
10: Радио stv.ru.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, имя которому рекорд-пати. Друзья, впереди у нас 120 минут для того, чтобы круто провести время, потанцевать или же послушать классную энергичную танцевальную музыку. В общем, делайте что угодно. Превращайте вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Может быть, даже open-air делайте рекордные вместе с нашей радиотусой рекорд-пати. Ну и, разумеется, зовите больше друзей, близких, знакомых, тех людей, с которыми вам действительно хорошо и среди которых вам максимально танцевально и максимально тепло, что ли, на душе. Что касается ближайших двух часов, то здесь я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев продемонстрировал новый имидж, а об этом прямо сейчас.

0: об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев выложил видео, на котором запечатлел себя перед зеркалом в ванной комнате. На кадрах знаменитость предстал в непривычном образе. Артист продемонстрировал усы. Серьезным выражением лица певец осмотрел свое отражение, поправил прическу и поднял брови. «Почему бы и да?» – лаконично подписал он видеоролик. Новое преображение одобрил сын исполнителя Никита. Лазарев поинтересовался у него, нравится ли ему такое изменение во внешности. Из соседней комнаты послышался одобрительный возглас подростка. «Прикольно! Оставляй». На этом все. Услышимся.
1: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
5: 992-300.
6: Сайт.
5: radiostv.ru.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
10: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
11: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS77.
12: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.

Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более сотни, если что. А потому забегайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки, ищите глазами или также добавьте в избранную интернет-радиостанцию «Пати 24 на 7», ведь она является неким продолжением нашей радио-вечеринки «Рекорд Пати», которая прямо сейчас, еще 90 минут, звучит здесь, Special for You, то есть специально для вас, на рекорде. Погнали!

0: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже

0: Зеленеть как круто! Выгоднее с Prime.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-744-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 13 июля в Ставрополе облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 20. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. 14 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 18. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
5: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама не хата, ООО «Каркоби». Оберн 128-770-026-61-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
14: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
15: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
14: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
15: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

Это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве, друзья. И этот год, это лето, ну просто умопомрачительное. Не во всех регионах России. Где-то частенько я смотрю в соцсетях, дождик у кого-то льет, и за окном не очень погода. Но, тем не менее, все-таки в основном погода отличная. Да? Я надеюсь, что в вашем регионе точно солнышко светит прямо сейчас. Кстати, в этом году электронная сцена Радио Рекорд на ВКФ собрала лучшие танцевальные силы страны сразу в трех городах. Петербург уже позади, Нижний Новгород также за спиной, да, но впереди у нас столица, Москва, уже в эти выходные, 18-19 июля в московском парке ВДНХ на сцене Рекорда выступят Свенки Тюнс, Шапов, Джим Бисквит и Джи Пол, Диджей Мэг, Грув и многие другие. Все сеты с фестиваля слушайте, конечно же, в наших каналах, плейлисты Радио Рекорд в Телеграме и в Максе. Ну а сцена Рекорда на ВК-фесте в Москве ждет вас в парке ВДНХ. Полный состав артистов ищите на сайте radiorecord.ru 0+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

спать, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика свежие релизы просто к вам поступят непосредственно в уши. Да, так, наверное, лучше сказать. В ваше сознание, наверное, да?

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
3: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального, еще свежего ко всему контента в виде записи шоу и подкастов и резидентов Рекорд Клаба. И другие герои эфира также присутствуют. Крем Хрусталев, вейкаперы из моих шоу представлены. Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз из шоу Виолетты Юшкиной, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин с Русским Часом, Колбасным Цехом, диджей Гвоздь, Леди Вакс, диджей Кефир и еще много-много интересных и персоналей. И их, разумеется, записей подкастов, шоу вы найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я Тим Вокс. Никуда не убегаю, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках рекорд-релиза. В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Если хотите еще и поболтать и обсудить или иные релизы, забегайте ко мне в телегу. Называется она Тим Вокс.

прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

открываю новый эпизод «Рекорд релиза», где в ближайшем часе хочу познакомить вас со свежими релизами с мировых танцевальных лейблов, выкатили в минувшую пятницу. Как вы понимаете, мы с музыкальной командой, опять же, «Рекорд» это все подобрали, собрали в одну селекцию и решили выдать вам в рамках сегодняшнего 60-минутного отрезка. Итак, да, подождите, еще прежде чем мы стартанем, забегите ко мне в телегу, называется на TeamVox, поболтаем за эфир, обсудим те иные сегодняшние релизы. Ну а прямо сейчас давайте стартовать рекорд-лист вместе с композицией вот Шапов и Swanky Tunes, так называется «Пака». Трек вышел 10 июля на лейбле Siamese. После успешного релиза Wild and Free артисты вновь объединились, продолжая исследовать территорию мелодики и инди-дэнса. Еще до официального выхода композиции появилась в сетах Адриатики, Леши Юниона, Кинки Саунд, Саби Онли. Ну а сегодня открываем

0: Fat и Vocoder Unique Moment. Unique Moment от Камень Фат и Vocoder официально вышел 10 июля на лейбле When Stars Align. Интересно, что трек долгое время оставался эксклюзивом фестивальных сетов и успел получить, ну, серьезную такую поддержку еще до официального релиза. Здесь у нас отметились Дэвид Гетта, Джон Саммит, Оливер Хелденс, Vintage Culture. По словам самого лейбла, именно реакция публики стала одной из причин ускорить выпуск композиции. Ну что ж, наслаждаемся релизом Камель Фат и Волкодер Unique Moment.
1: Рекорд-релиз. In this moment I will stay.

0: FM. Для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992 300.
3: Сайт.
1: Радио СТВ.

0: Развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77-74-15.
1: Телефон рекламной службы 992.

что будет сейчас? А сейчас будет услада для ушей поклонников продюсера Жу. Так называется The Calling. Новая работа релиз лейблов Sound Syndicate и Blacklist от 10 июля. Композиция из нового альбома, даже его делюкс-версии Black Midas. История, знаете ли, очень интересная. После лесных пожаров в начале 2025 года дом Жу в Лос-Анджелесе стал непригодным для жизни. Музыкант, в свою очередь, отправился в кросс-кантри поездку по США. И именно в дороге, без постоянной студии, такой времянкой, походной студии, он написал материал для Black Midas. А вот в делюкс издание добавил несколько новых песен.

Необычная история стоит за релизом Funk Drunk. Трек у нас вышел 10 июля на легендарном лейбле Satisfaction Skunk. Все началось с сета, который Fatboy Slim играл в своих сетах, объединив Funky Dunk от Felix the House Kid и ABC от Corolla. Реакция публики оказалась настолько мощной, что идея, в свою очередь, превратилась в полноценный студийный релиз с участием вокалиста 7KY. Итак, прямо сейчас Felix the House Kid, Fatboy Slim, Corolla и 7K. Funk.

Рекорд-релиз продолжается вместе с композицией от нашего еще одного российского продюсера Бьор и Mentum «I Can Dance». «I Can Dance» — это коллаба Бьора, собственно говоря, с норвежским дуэтом Mentum. Трек вышел 10 июля на лейбле «Experts Only». В саппортах отметились Сид, Дон Диабло, Афроджек и Крейс. Представил себе творение Джон Саммит в рамках своего выступления на «Ультре». Ну и в целом, музыкант, я же про Бьора говорю, очень достойно держит планку героев российского бейс-хауса. Прямо сейчас в рекорд-релизе «Бьор и Mentum».

0: FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: radiostv.ru.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

начале сегодняшнего эпизода Рекорд Релиза Cascade и Crank That A Little Bit. Да, друзья, первое сотрудничество двух американских продюсеров, представляющих разные поколения электронной сцены. Релиз лейбла Arcade от 10 июля. Примечательно, что презент трека состоялся в пустыне Сахара на Куачеле еще в апреле, чуть позже, в мае EDC в Вегасе. И тут сразу несколько раз в сете Cascade и в рамках выступления еще одной американки Лини на стейдже Forest House. С релизом работа появляется в итальянской EDM-лаборатории. Ну а сегодня, в финале сегодняшнего эпизода Рекорд Релиза. Кстати, все предыдущие выпуски Рекорд Релиза и Рекорд Клаб Шоу ищите в двух телеграм-каналах. Плейлисты Радио Рекорд, моей личной телеги Team Vox. Телеги у меня еще. Мы обсуждаем те или иные композиции сегодняшнего эпизода. И, кстати, как только мы дропнем сегодняшний выпуск, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень поможете продвижению нашего подкаста в интернете. Далее по расписанию. Ага, понедельник, начало недели. А значит, диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной впереди в следующем часе. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adiós, amigos. Пока.

0: России. Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L. Номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.

Еще раз огромный всем привет, с вами Роман Мессер, и вы слушаете Радио Рекорд, радиошоу «Трансмиссия». В ближайшие два часа мы проведем вместе с вами, слушая самую красивую музыку на Земле. Также во втором часе вас ожидает специальный гость из Москвы, Джорджио Сафа, который отыграет свой гостевой микс. Прямо сейчас прозвучала композиция от наших отечественных продюсеров Aurosonic, The Tandel и вокалистки Тиф Лейси. Прямо сейчас композиция от Роспия. Подключайтесь, пишите ваши отзывы, наслаждайтесь.

0: 91FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radiostv.ru.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Вы слушаете радиошоу «Трансмиссия» на Радио Рекорд. Меня зовут Роман Мессер, я сегодня веду этот эпизод. Впереди у нас еще много классной музыки. Прямо сейчас прозвучала новинка от Маркуса Шульца. На его легендарный трек прямо сейчас звучит композиция от Рам, Алекс Морф в ремиксе Стив Дикей. Кстати, Рам скоро приедет на трансмиссию в Москву. И будет очень круто. Ой, чуть-чуть ошибся, Санкт-Петербург. Трансмиссия возвращается в две столицы, в Санкт-Петербург и в Москву. Будет очень круто. Также хочется напомнить о том, что мы классно провели вместе с Джей Филом и с Funky Tunes прошедшие выходные в Чебоксарах на фестивале Сурафест в Сурских Зарях. Было очень круто. Еще раз всем огромное спасибо. И до скорых встреч, конечно же. А сейчас давайте насладимся музыкой.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radio.stv.ru.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Вы слушаете радиошоу «Трансмиссия» на Радио Рекорд. Меня зовут Роман Мессер, и Фил у нас сегодня в небольшом отпуске. И этот эпизод веду сегодня я. В таком позитивном ключе пролетает наш первый час. Заканчиваем мы его на потрясающей композиции от наших отечественных продюсеров Оза, Эфи и Райдекс. Трек называется «Immersion», лейбл «Interplay». Впереди вас ждет много классной музыки и, конечно же, наш специальный гость, который приехал из Москвы. Его зовут Джорджо Сафа, и уже практически через несколько секунд он встанет за пульт. Также хочется напомнить о том, что впереди очень много классных мероприятий, где мы с вами увидимся. Скоро состоится юбилейный эпизод «Swandy Music 550», который пройдет в Москве 19 сентября. Очень классный состав: Икси Майнс, Роман Мессер, Шон Тайс и многие другие. И, конечно же, ждем второй час с гостевым миксом от Джорджо Сафо.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: отличнейший гостевой микс от Джорджо Сафа, который приехал специально из Москвы. Прямо сейчас поговорим с Джорджо. Привет, Джорджо! Расскажи, пожалуйста, что ты играл для нас сегодня.
1: Йо-йо-йо, всем привет! Первый развлекательный радиорекорд.
0: Радиошоу-трансмиссия. Я не знаю, я нахожусь здесь, и мне почему-то хочется говорить таким голосом. Наверное, атмосфера этой студии передает энергетику, доброту и любовь, которую мы сегодня заряжали. Что мы сегодня играли? Играли интересные новиночки, айтишки, которые выйдут в этом квартале, давайте так скажем. Вот. Ну и также несменные легендарные мои треки, которые набрали очень много прослушиваний. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо большое, что были с нами. Много слов, но ни одного названия. Отлично. Скажи, пожалуйста, как ты вдохновляешься и что нужно сделать, чтобы оказаться здесь на Радио Рекорд, радиошоу «Трансмиссия»?
1: Это очень интересный процесс, потому что порой ты приходишь домой с работы и чувствуешь, что опа, идет мелодия. И вот главное не потерять вот этот момент, когда вы чувствуете, что у вас идет какая-то мелодия. Попробуйте, наиграйте на диктофон, напойте. Но главное, сохраните ее, и после этого ее можно будет доделать. А что сделать, чтобы попасть на Радио Рекорд? Быть знакомым с Романом Мессером, с Филиппом Мельковым. Вот, и вас позовут.
0: Огромное тебе спасибо, Геворг. Желаем тебе удачи, творческих успехов. И, конечно же, ждем тебя всегда в гости на Радио Рекорд в Санкт-Петербурге. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: А прямо сейчас звучит моя новая композиция «Here Now», гимн «Суанды 550». Поехали. Поехали.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Вы слушаете радиошоу «Трансмиссия» на Радио Рекорд. Меня зовут Роман Мессер. Филипп, диджей Фил у нас сегодня в небольшом отпуске, поэтому передаю ему огромный привет. На этой прекрасной ноте.

нашему гостю из Москвы Джорджо Сафо. Очень классный, энергичный гостевой микс. Я же желаю вам хорошей, удачной недели. Оставаться хорошими людьми, как говорит наш любимый диджей Фил. И, конечно же, огромное спасибо за то, что с нами, слушаете нас.

0: диджей Кефир.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
3: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Плавно начинаю сегодняшний микс. Мы находимся точно посередине лета. У нас еще есть время реализовать задуманное. Пусть все у вас получится. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Вос Хир». Кстати, вы подписались на него. Это «Рекорд Клаб» с кефиром.
4: Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue.

Кайл, Ган и его трек «Juniper» звучит в эфире в данный момент. Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова «радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Интересно, у русалок бывают слезы? Они соленые? Название данного трека сподвигло меня на эти вопросы. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия в любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

Томас Хернан и Локотек были представлены треком «Мечтательность», что вполне соответствует настроению музыки всего микса. Далее мы остаемся вместе с Динокс и Баскар с треком «High Paradise». Напомню, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной. Это «DJ Кефир».

друзья. Спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу, кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.